0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Самый влиятельный человек после пьянки – это тот, у которого был фотоаппарат.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новая песня на русском.

0: что, Cherry Lady?
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русск.

0: Очень доброе утро. И вот после композиции с запахом черри хочется так и задать вопрос, а чем пахнет ваше утро? Расскажите, пожалуйста, какими ароматами оно наполнено. Возможно, у вас есть тот самый любимый парфюм, который помогает настраиваться на что-то хорошее, на что-то замечательное и, может быть, даже очень волшебное. У каждой девушки, я уверена, ну вот прям целая коллекция. Там Лувр.
1: Да, и она начинается обычно с самого утра, вот когда начинаете собираться и вот так. А чем сегодня? Да. Каким вот парфюмом я буду пользоваться? Да, возможно, не парфюм, а просто аромат. Это может быть кофе, а может быть какая-нибудь, не знаю, аромат природы, запахи вот какие-то особенные, которые вас пробуждают.
0: Ну, и... это если ты проснулся в лесу.
1: Это да. А это уже напоминание о том, что вчера было как-то хорошо.
0: Либо ты про освежитель.
1: Можно на пляже проснуться также.
0: В уборной комнате.
1: Все по-разному бывает, да. В общем, какие ароматы пробуждают у вас какие-то эмоции? Потому что, знаете, у нас началось очередное прекрасное утро. В студии все они же русские перцы.
0: И пахнем хорошо, между прочим. Угу. Да, да, я могу даже поделиться.
1: И кондиционер у нас наконец-то работает правильно.
0: Ладно. Ну и хочешь как хочешь, пусть будет кондиционер. Ребята, рассказывайте. Интересно же и очень любопытно понаблюдать, ну, как раз-таки за вашими состояниями. Серьезно, ведь доказано, что ароматы способны даже, между прочим, переносить, ну, так сказать, вызывать ассоциативный ряд.
1: Да.
0: И вот те самые воспоминания определенного момента спустя годы при помощи аромата можно, опять-таки, прочувствовать и заново, пусть и не ну, на все 100%, но, тем не менее, прожить.
1: Вот совершенно непонятно, как это работает, но вот у меня очень много ароматов, которые связаны с детством. И сразу, когда ты его чувствуешь, ты вот как будто вот прям попадаешь в это состояние.
0: Например?
1: Мороженое даже, стаканчик. Вот просто как пахнет пломбир и вафелька. Ну все, вот мне 6 лет, я помню вот этот момент. Ну, было просто событие, которое связано с мороженым, вот и все.
0: Ага, ясно. Ребят, мы очень ждем ваши истории, потому что это правда любопытно. А пока мы вам расскажем о том, что у нас впереди 3 часа потрясающего шоу. И 3 часа будем обсуждать ваши смски. А может быть, и не только обсуждать и дозваниваться, особенно если вы напишете нам поздравительное смс и, разумеется, указываете контакт именинника, чтобы мы смогли все сделать красиво.
1: Ну и, конечно же, мы будем разыгрывать сегодня право попасть в финал для того, чтобы побороться за новенький iPad. 29 мая мы счастливым образом найдем того обладателя, который получит iPad от медиагруппы «Русская волна».
0: Гаджетомания вовсю идет на русском радио Кипр. Для этого нужно внимательно слушать утреннее и дневное шоу, по сигналу дозваниваться в студию, справляться с нашим музыкальным заданием, когда нужно будет догадаться, что за песня и исполнитель. И, собственно говоря, если все верно и все четко, вы в финале, а там, глядишь, iPad полностью ваш.
1: Ну вот какой классный план на утро, а?
0: Я тоже так считаю. Чем сегодня пахнет? Чем бы ты хотел, чтобы у нас сегодня пахло в студии?
1: Так, ну вот пока кофе. Пока кофе. Меня это устраивает. Ага. Вообще вот ну такой, знаешь, вот хорошим чувством счастья утреннего.
0: А чем пахнет счастье, Серж?
1: Вот проснулся, солнце, день начался, уже счастье.
0: Но это же без ароматов. Ты видел, какое сегодня, кстати, солнце? Оно такое холодное, как будто бы луна.
1: А если солнце понюхать?
0: Ага.
1: Ой, это я уже далеко залетел.
0: Друзья,

0: Ну, в общем, мы всех и каждого хотим просто разбудить и ждем на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания в Лимассоле, Никосии, Пафосе, Ларнаке и Айанапе. Добро пожаловать!
1: Просыпаемся!

0: Гороскоп на русском.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня может открыться редкая возможность взять под контроль процесс, который раньше от вас не зависел. Действуйте уверенно, но без лишнего давления.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День благоприятен для экспериментов с новым подходом к привычной задаче. Результат может вас удивить.
1: Опа!
2: Угу. А вот так могу.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы получите информацию, которая поможет по-новому выстроить взаимодействие. Используйте эти знания с умом.
2: Угу.
1: Это важно. С
2: да.
1: умом.
2: Информацию,
1: еще раз. С умом.
2: С умом. Знаки воды добрались и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Лучше заранее подготовиться к возможной проверке или отчету по одному из дел. Это сэкономит нервы позже.
1: Не, ну вообще, конечно, всегда надо готовиться к проверкам.
2: Во вторник проверка.
1: Отчетам. А что, ты хотел в понедельник? Они еще
2: вообще
1: с понедельника как раз таки не ушли. Вот поэтому звезды говорят, давай аккуратнее, закрывай вопрос, и все будет хорошо.

0: спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. УЕФА назначил немца Даниэля Зиберта главным арбитром финала Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал. Матч, напомню, пройдет 30 мая в Будапеште. Зиберт провел 9 матчей в нынешней Лиге чемпионов, показал 41 желтую и 2 красных карточки и назначил одно пенальти. Он работал на играх Спортинг-Арсенал, Арсенал-Атлетика, а также на матче Атлетик-ПСЖ. «Кадиллак» поддерживает возможное возвращение двигателей V8 в Формулу-1, заявил президент General Motors Марк Ройс. «Мы с большим уважением относимся к инвестициям, которые были вложены в гибридные V6. Но если «Формула» и команды решат, что мы вернемся к V8, мы будем готовы», приводит слова Ройса издания Motorsport Week. «Кадиллак» дебютировал в Формуле-1 в этом году в качестве 11-й команды, используя силовые установки «Феррари». Жозе Мауриньо вновь возглавит мадридский «Реал», сообщает испанская радиостанция «Копа». О назначении португальца объявят сразу после завершения сезона, который сложился для «Реала» провально. Команда вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в выходные проиграла «Барселоне» и позволила ей выиграть чемпионат Испании. Сейчас «Реал» возглавляет Альваро Арбело, который пришел в клуб в январе этого года после отставки Хаби Алонсо.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал. И дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Наконец-то я понял, какую хочу машину. Инкассаторскую.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться. Кстати, спасибо большое за смс-очку. Мы тут задали вам вопрос, а чем пахнет ваше утро? И получили ответ. Доброе утро, всем бодрого пробуждения. Аромат кофе бодрит в любое время суток.
2: Да, так, и продолжение. Ранним утром аромат растений особенно поднимает настроение. Аромат выпечки, мамины пироги вспоминаются. Эх, да, я сейчас тоже вот... Эх, вернулся в то время, когда ты просыпался от запаха сдобы.
1: Ты тоже траву нюхал?
2: Скошенную.
1: Да-да-да, ну там, ну, нам же
2: написали. Ну, кстати, знаешь, ну я на деревне жил, да?
1: Да.
2: Вот туда очень часто, особенно летом, ты всегда воспоминания вот этой скошенной травы,
1: да.
2: Она особенно вот когда наступает такая теплая пора и жарко, ну, аромат стоит сумасшедший.
1: Меня от этого запаха поташнило.
2: Сено вот это, да?
1: Сено это другое, это не трожь.
2: И сеновал тоже.
1: Это я не знаю, но ты можешь рассказать нам об этой истории. Нет, серьезно, вот этот запах только что скошенной травы, он такой, ну, для меня неприятный. Я обожала запах сирени.
2: Но ох, да.
1: Когда начинало все цвести, это было так...
2: Черемуха, сирень, сумасшедшая.
1: Я не знаю, я не могла даже вот иногда пройти, да, там вот. Растет этот куст, и ты стоишь, вот просто никогда не можешь сдвинуться с места, потому что настолько классный аромат. И это касалось, конечно же, не только там с утра пораньше или вечером. Просто хорошо пахнет.
2: Ну и вообще, согласитесь, вот, наверное, все ароматы в деревне — это особенные ароматы.
1: Нет,
2: утро, особенный день, вечер.
1: Растут вот, посмотри, сколько разных... А у нас на острове какие замечательные деревья растут. Жасмин, например, вот те самые кусты очень часто в домах. Ну и, кстати, возле некоторых комплексов тоже
2: растут. А розмарин, ух!
1: Да, и такой аромат стоит, что ты думаешь, вау, я никуда не пойду, я останусь здесь и буду вдыхать и еще раз вдыхать. Да, поэтому замечайте, пожалуйста, такие ароматы, они правда прекрасные. А мы пока... распакуем день сегодняшний, потому что календарь уже, ну, во-первых, сам себя не расскажет, во-вторых, уже полностью готов. Друзья, сегодня Международный день медицинской сестры. Мы поздравляем вас.
2: Всех причастных. Так, день экологического образования также стоит сегодня отметить.
1: Международный день охраны здоровья растений. Пожалуйста,
2: вот,
1: в тему.
2: Да, то, о чем мы сегодня и говорили с вами, и вспомним. Международный день женщин в математике. Ну, вот почему-то решили они как-то так вот отметить, посчитали, видимо. 1-2 сложили.
1: Ага. Ты точно хочешь продолжать?
2: Нет, все. Ну, просто вот отметили и отметили.
1: В смысле отметили? С праздником. Давай, исправляй ситуацию. Дорогие женщины, вы самые лучшие.
2: Да-да-да,
1: ну,
2: пусть
1: же все
2: будет умножено на много-во-много раз.
1: Ваши таблички умножения, все будет прекрасно. Европейский день малых и средних предприятий. Вот это замечательный праздник, который точно стоит отметить. Ну а теперь пробежимся по замечательным и знаменательным событиям дня сегодняшнего. В 1664 году состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф в Версале».
2: 1731 год, началось судоходство по Ладожскому каналу.
1: Да, вот так вот, друзья. И это тоже замечательное событие. В 1980 году состоялась премьера первого тогда советского фильма «Катастрофы. Экипаж. Легенда».
2: Да,
1: которую
2: классная.
1: Несколько раз экранизировали в разных составах, но по-прежнему вау.
2: 1998 год. Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин впервые провел свою конференцию в интернете.
1: Ну вот раз в интернет, то и давайте туда заглянем еще немножко. В англиканской церкви введена должность веб-священника. Как вам такое? Очень современно.
2: Так, ну, пожалуй, продолжим еще.
1: Не, ну, не совсем православно, но это же и англиканская церковь, 2004 год.
2: Ох, интересно. Да, ссылочку там сбросили всем тогда, скорее всего. Ну и 2010 год. Делегирован первый в интернете домен верхнего уровня на кириллице.рф.
1: Все, друзья, все события вам рассказали. Ждем теперь ваши поводы для радости.
3: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Реклама на русском.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
1: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Ну что, друзья, поехали? Поехали разыгрывать ту самую возможность заполучить модный, классный iPad у нас на русском радио Кипр. В честь чего? Дело в том, что наша медиагруппа отмечает свое 20-летие. Это шикарный, конечно, возраст, когда все еще впереди, все только начинается.
2: Весь год мы будем разыгрывать классные подарки. Вот iPhone 17 мы уже разыграли, А весь май кому-то вот достанется iPad. И узнаем мы это только 29 мая, потому что в этот день состоится финал. При помощи рандомайзера мы среди всех финалистов выберем того счастливого обладателя новенького iPad.
1: Да, друзья, напомним, что участие у нас единоразовое, это тоже очень важно. Мы просто хотим, чтобы как можно больше людей смогли поучаствовать и, конечно же, чтобы подарки достались разным прекрасным слушателям русского радио Кипр. Ну, а прямо сейчас точно можно дозваниваться. Номер 49-105-7 функционирует, работает, и мы можем точно принимать тот самый волшебный звоночек, и как, например, вот этот.
2: Да, давайте знакомиться, кто же у нас будет претендовать на свое место в финале. Напоминаем, что еще раз, единоразовое у нас участие. Это очень важное правило. Давайте знакомиться.
1: Да. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Меня зовут Ксения.
1: Ксения, очень приятно. Ксения, у нас откуда?
3: Я из Пафоса.
1: Из Пафоса, отлично.
2: Пафосу большой утренний привет.
1: Так, как настроение, Ксения?
3: Прекрасная.
1: А готовы справляться с нашим музыкальным заданием?
3: Ой, я попробую.
1: А что очень сразу ой? Не, ну вот как iPad, то ай, а как задание, то ой. Все будет хорошо.
2: Мы желаем, чтобы в конце было и-ха, и все получилось.
1: Ну что, слушаем внимательно.
2: Поехали.
3: Давайте попробуем.

0: Джетамания на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови айпад.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
2: Ой, я надеюсь, сейчас струны моей души не порвутся.
3: На бас-гитаре была наиграна мелодия.
2: Да, Ксения, что это за песня, кто ее поет? Что за мотив?
4: Если я не ошибаюсь, мне кажется, это была Зиверт «Эгоистка». Выбирайся.
3: Эгоистка! Конечно!
5: Учиться стоит пожить чуть-чуть для себя.
0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
3: Так, Сеня, ну а теперь тот самый крик «Рыха!»
2: Да, уже пошла радоваться. Она уже такая, все, это у меня. Ксения, дорогая, вам достается номер 7. Пожалуйста, запомните.
3: Ух ты, счастливые.
2: Да, хорошо, мы вносим вас в список. И 29 мая у нас в рамках утреннего шоу состоится финал. Обязательное условие для вас оставаться на линии 29 мая. Угу. Имею в виду где-то в зоне доступа. Потому что, если, например, при помощи рандомайзера нам выпадает циферка 7, это значит, что мы будем звонить именно вам. И если вы не поднимаете трубку,
3: шанс
2: то,
3: только один.
2: К сожалению, мы будем запускать рандомайзер заново и дозваниваться уже другим людям. Поэтому, пожалуйста, следите внимательно. Ну и, конечно же, хотим, чтобы пожелать вам, чтобы вот это ожидание праздника прошло для вас самым наилучшим образом.
3: Желаем удачи и сегодня отличного дня.
4: Спасибо огромное. Всего вам доброго.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Так, а мы возвращаемся к смс-очкам. Мы тут задаем вопросы. Чем пахнет ваше утро? Расскажите про ароматы. Некоторые смс-очки мы не можем озвучивать в эфире. Да, не обижайтесь, но мы все читаем. И спасибо большое за комментарии.
2: Да, ну у каждого свой аромат, у каждого какой-то свой запах с утра, поэтому мы приняли. Вот, а расскажем самые вот интересные смс-очки в нашем чате.
1: Привет, русские перцы. Я, как и Сережа, тоже жила в деревне и до сих пор помню этот запах свежескошенной травы. Прямо кайф был. Это мы цитируем. Особенно утром, когда роса, свежий воздух, очень это любила.
2: Ну вот, когда с утра начиналось это дрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr петухом, честное слово. А я вот, кстати, вот эти крики утренние обожал.
1: Да, нравилось?
2: Да, ну вот как-то вот опять же та же ассоциация, когда ты просыпаешься вот без будильника, а под звуки деревни. Там трактор, там вот петух, там соседка что-то кричит. Вот
1: уже?
2: Уже, да, на кого-то.
1: Или
2: там
1: еще? Ну там как накосячил.
2: В общем, было весело.
1: Но все-таки про ароматы хочу вернуть тему, потому что это тоже очень важно. Если отправляемся в деревню, то, ну, скорее всего, там должен быть запах молока.
2: Да, парного. Да? Угу. Я, кстати, вот не очень любил.
1: Нет?
2: Молоко любил.
1: Запах нет.
2: Запах нет. Ну, парное это тоже, опять же. Ну, и знаешь, если парное молоко, а к нему картошечка, да, свежесваренная с, да, укропчиком, молодая, вот тогда да.
1: А, не, ну так молодая. Ну, конечно. А еще и шкварку, да, ну такая, чтобы журчала, а, аж прям подпрыгивала сама
2: так,
1: и в рот тебе
2: летела. Не издевайся, я не завтракал еще с утра, вот поэтому все эти ароматы, это вот то напоминание, что пора поесть.
1: Ребята, вспоминайте, может быть, еще хотите добавить каких-то ароматов в это утро, погрузить себя в какое-либо состояние. Может быть, это детство, может быть, это юность, может быть, это отрочество. Может быть, это вот сегодняшнее утро, и оно для вас выдалось настолько особенным, чтобы вы хотели поделиться вот этой интересной новостью и этими красками вместе с нами. Пишите, не стесняйтесь и добро пожаловать. Номер 49-105-7.

0: на русском радио.
1: Так, а у кого-то любимый запах? Запах сырости, когда человек отправляется в Россию летом и пахнет той самой сыростью.
2: Да, кому-то нравится. А ромашки тоже? Аромат и запах хороший.
1: Самый лучший. Ой, у меня есть такая история с ромашками, но я вам не расскажу, потому что что? Костя Столяров прям по курсу сообщит самые актуальные новости к этому часу.
2: И утротерапия. Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Чтобы не возникло неловких пауз в разговоре, просто начинайте танцевать под воображаемую музыку. Быть психом лучше, чем быть скучным.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламентские выборы. Запущен сервис «Где голосовать». Жительница Кипра стала жертвой двойного интернет-мошенничества на 39 тысяч евро. Кипрский виноград «Ксинестери» начали выращивать в Австралии. Теперь подробнее. За две недели до парламентских выборов Центральная избирательная служба Кипра запустила сервис «Где голосовать». С его помощью можно узнать адрес своего участка по номеру удостоверения личности и дате рождения. Проверить участок также можно на сайте парламентских выборов по СМС и по справочным телефонам. Подробности на сайте Лента Кипра. 64-летняя жительница Никосии 11 мая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве на 39 тысяч евро. Выяснилось, что большую часть суммы она перевела уже после первого обмана. С женщиной связались неизвестные, представившиеся адвокатом и сотрудником финансового регулятора. Они пообещали помочь вернуть деньги. Под разными предлогами мошенники получили от пострадавшей еще 29 тысяч евро. В Австралии собрали первый коммерческий урожай кипрского винограда «Ксинестери». Лозы высадили в 2021 году. Дебютное вино получило 91 балл из 100 по версии независимых экспертов. Австралийское «Ксинестери» уже поступило в продажу. Для Кипра это первый случай, когда местный сорт начали коммерчески выращивать в Южном полушарии. Причина интереса австралийцев проста. Популярные в Австралии сорта «Шираз», «Каберне», «Шардоне» и «Савиньон Блан» требуют много воды, которой не хватает из-за изменения климата. При этом «Ксинестери» на Кипре традиционно выращивают почти без орошения, используя только зимние осадки, даже при летней жаре выше 40 градусов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, дожди маловероятны. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов, в Никосии будет плюс 30, а в Тродосе до плюс 22. Скорость ветра повысилась до 6-8 метров в секунду. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на Раундэбауте Ленопетра. Сайт linopetra.com.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. У нас сегодня вторник. Это означает самое время включать приемники, делать приемники погромче и включать любимую волну. Русское радио 99FM. Потому что утротерапия стартует прямо сейчас. И у нас в студии находится Вероника Верушкина, психолог и коуч для предпринимателей. Подписывайтесь, кстати, в Инстаграм. А сегодня мы будем обсуждать тему, почему человек может много делать и все равно быть недовольным собой. Вероника, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Привет. Ты довольна собой?
2: Я собой довольна.
3: Так. Много делаешь?
2: Делаю я очень много, мне кажется, очень много.
1: Так, а что не так с людьми, которые много делают, но почему-то недовольны? Это перегруз?
2: Да, есть два разных типа людей. Одни люди много делают, но не достигают результата. И тогда мы будем здесь говорить о том, что конкретно они делают, почему так происходит, каким образом образуется вот эта вот связка между тем, что я равно мой результат, и моя ценность равно мой результат. Да. И другие люди, которые много делают, они достигают результатов, которые они себе ставили, но этот результат всегда, знаете, есть такой синдром плавающей планки. Когда планка, она как бы была там, вот я достигну уровня, знаю, 10 тысяч чего-нибудь подписчиков, каких-нибудь там денег и чего-нибудь еще.
3: Ну, куплю там что-то, да, к примеру.
2: Но в момент достижения, он говорит, нет, мог бы сделать побольше. То есть вот это все время передвигающаяся планочка результата и все время неудовлетворенность собой. Это два разных типа, мы будем сегодня говорить про оба, что происходит с людьми, которые какого-то результата достигают, но они всегда собой недовольны, что бы они ни получили, и что происходит с людьми, которые не достигают результата, при этом все равно очень стараются.

0: все очень много делают.
1: А те, кто делают немного, но получают супер результат, и вам отдельнейший привет.
0: Да, мы вам
2: всем... А те, кто вообще ничего не делает и доволен,
0: вам тоже большой привет. Мы вас любим, но не искренне.
1: Ну, то есть вот в фокусе внимания только вот эти два типа, и мы с ними как раз-таки пойдем работать.
0: Да.
1: Кто из этих пациентов сложнее?
0: Скорее всего, те, кто достигает результата, но очень сильно свой результат обесценивают.
1: Почему?
0: Потому что это глубинные установки на тему того, что я всегда недостаточен. Что бы я ни сделал, этого недостаточно. Да? И с одной стороны, это прекрасная, замечательная двигающая сила. Это чаще всего как раз предприниматели, люди, которые могут достигать больших результатов.
1: Да.
0: Но это глубоко несчастные люди, и им очень-очень тяжело остановиться и сказать, блин, вообще-то я молодец.
1: А может быть, это механика такая для них?
0: 100% это для них механика.
1: И ну, достигают то, чего они
0: абсолютно
1: достигают.
2: Но при этом нет удовлетворенности.
0: Нет,
2: да?
0: Удовлетворенности собой. Да? Если смотреть через призму того, насколько этот человек удовлетворен тем, что он сделал, то мы всегда увидим какую-то печаль по этому поводу. Да? Сделал недостаточно, мог сделать больше. Нужно было сделать еще больше.
2: Они вообще радости не понимают, не получают, не понимают и не получают никакой? Или это вот просто смешанное чувство?
0: На уровне достижений, то есть, опять же, мы не можем говорить, там, 100% они никогда не получают радость. Есть разные люди, бывает по-разному, да? Но когда мы говорим про достижения, то эти люди, скорее всего, обесценивают собственные достижения. Где они могут получить радость? Вот они поиграли с ребенком, им было весело, они получили радость.
1: Да.
0: Но там, где они чего-то достигают, они говорят, нет, я достиг мало, я должен был сделать больше к своему возрасту за это время.
1: Ну, пойдем разбираться. Если вам откликается, то присоединяйтесь. И да, наш номер 49-157 работает вовсю, и сюда можно и нужно отправлять ваши вопросы и уточнения.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milt's Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Утро-терапия на русском радио Кипр.
2: Друзья, это снова мы. Возвращаемся. И сейчас начнем вот как раз-таки те самые истории, да, разбирать в деталях и подробностях, но уже вместе с Вероникой Верушкиной. Итак, человек, первый, да, случай, который много работает, но у него нет результатов. Что здесь? Ну, во-первых, по-человечески понятно, да, ты стараешься, но почему-то никак. Вот не там, не там и еще раз не там.
3: Да. И это очень часто вопрос того, что мы пытаемся из кубиков, которые у нас есть, сложить то, что из них сложить невозможно. Да? Угу. Как, знаете, как в «Эрудите». Мы пытаемся сложить какое-то прекрасное, замечательное слово.
4: Слово «вечность» не получается, да?
3: Да, а буквы у нас совсем другие. И для этого нужно через стратегический уровень смотреть на свою жизнь и на то, что вы хотите достичь. То есть, да, нужно как будто бы выйти из ситуации, изнутри ситуации понять, что не то вы делаете, очень сложно. Mm-hmm. Да, именно это именно тот момент, когда люди обычно либо идут за помощью к специалистам, mm-hmm. либо обращаются к каким-то людям, там, тем же самым другим предпринимателям, для того, чтобы кто-то им что-то подсветил,
2: yeah.
3: посоветовал, указал вот это вот узкое горлышко, что не работает. Да, это очень часто бывает в целях, которые касаются спортивных, да, это именно тот момент, когда имеет смысл обращаться к спортивному коучу, который подскажет. Это бывает в целях, которые касаются там работы с телом и спортом, и фитнесом. И это то же самое, конечно, бывает и с личными отношениями, да, mm-hmm. когда девушка ходит-ходит на эти свидания, как на работу ходит, и анкету она поправила, и все у нее вообще, все сделала уже, господи, уже просто... И ничего не работает, да. не получается найти те отношения, которые подходят. И, конечно, это бывает в бизнесе, да? И здесь важнее всего, контрпродуктивно это кажется, но остановиться в действиях, которые вы делаете, потому что они не приносят результата, и разбираться, где то самое узкое место.
2: Со всеми? Так, ты!
4: Узкое место!
2: Сейчас я буду разбираться.
4: Так, ну получается, то есть устроить такой перерыв и как бы и выйти из этого дела, потому что посмотреть извне.
3: Ну, я очень люблю простую методику, да, это mind map. То есть вы рисуете на просто на листе бумаги или в программе, вы рисуете ветки, по которым вы уже ходили.
2: Mm-hmm.
3: То есть я уже делал вот это и вот это. Ну, давайте возьмем спорт, например. Я уже снижал количество калорий и уже занимался, там, я не знаю, бегом. Для меня это как будто бы не работает.
2: Mm-hmm.
3: И тогда вы ищете пути, которые вы еще не делали, возможно, привлекая человека, который знает, какие другие пути есть.
4: Mm-hmm.
3: Потому что вам нужны эти новые буковки для того, чтобы у вас новое слово получилось. Если вы просто не обладаете знаниями, какие другие буковки есть, тогда не получится, mm-hmm. да, другого результата. И если вы можете, выйдя из переживания, что ничего не получается, мне не могу достичь результата, вот посмотрев сверху, сообразить, какие еще есть пути решения, тогда вы можете это сделать самостоятельно.
2: Ну, это классно, если получится. Да,
3: да, да.
2: Тут как бы вот звучит просто и понятно, и очень структурно, но в моменте разобраться и увидеть вот эти задачи, это, конечно, сложно. А, друзья, если вам нужно дособрать буковки, вот вообще, мне кажется, для начала надо бы определиться, какое слово вы хотите собирать.
3: Абсолютно, конечно.
2: Затем уже идти за этими буковками, а потом взять и собрать это слово. И обязательно порадоваться, да?
3: Потому естественно,
2: что
3: да.
2: Мы же сейчас пойдем к другим людям,
3: не обесценить результат,
2: у которых получается, а они вечно недовольны.
3: Угу.
2: Вот буквально через пару мгновений. Не переключайтесь.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
5: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Акрополис в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
8: Весь день лежу на диване и останавливаться не собираюсь, потому что я вообще без тормозов.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Друзья, возвращаемся в эфир. Итак, будем учиться и радоваться достижениям, да, и
1: да.
0: Концентрироваться. Потому что это вот, я согласна с тобой, Вероника, это, мне кажется, самое сложное, когда у человека, ну, грубо говоря, если у тебя что-то не получалось, а потом получается, это автоматически становится твоим достижением, ты довольно счастливый,
1: да.
0: Классно,
1: да.
0: Хорошо. А вот, правда, очень сложный вариант, когда у человека получается, но он недоволен и постоянно чувствует себя несчастным. Вот здесь, мне кажется, следует уделить особое внимание, поэтому ты у нас эксперт, прошу.
1: Ну, в первую очередь, это механизм обесценивания до того, как случилось проживание результата. То есть любой результат, который в какой-то момент у человека случается, он моментально обесценивается. Да, окей, что там дальше?
2: Угу.
1: Примерно это такой механизм. Это механизм, который действительно в моменте и на каком-то этапе жизни может давать человеку сверхрезультаты.
0: Угу.
1: Да, вот люди, которые хотят большего, люди, которые стремятся к большему. Если у этих людей есть хотя бы какой-то выработанный механизм в моменте остановиться, сказать, окей, я вот этого достиг, я молодец, вот это пятиминутное просто прыганье от радости, хлопанье в ладоши у меня получилось, даже это будет лучше, чем абсолютное обесценивание этого результата. И у людей, у которых такое обесценивание происходит, конечно же, скорее всего, была условная самоценность.
0: Uh-huh.
1: То есть их любили в детстве за, только за достижения.
2: Uh-huh.
1: И только за сверхдостижения. То есть если ребенок приносил...
2: 4 плохо, да?
1: 4 плохо, если 5, то плохо. Почему не 5 с плюсом? Uh-huh. А почему нету заметки в... То есть никогда нельзя было принести что-то хорошее. Всегда, чаще всего это отношение у отца с мальчиком, да, или там, ну, бывает по-разному. Когда... всегда недостаточно.
0: Mm-hmm.
1: Даже результат, который ребенок сделал лучше, чем предыдущий, это всегда не то. Где грамота? А почему тебя не хвалили? Тебя недостаточно хвалили? Миш хвалили больше? Да, вот это вот ощущение. Из этого вырастают прекрасные, работящие, достигающие многого люди, очень несчастливые.
0: Mm-hmm. Сейчас так было неприятно это все слушать, если честно.
1: Грустно, да, скажи?
0: Я вот просто когда вот представила, да, вот эту всю обстановку, ну это же, ну, невыносимо. И так, пожалуйста, не делайте так со своими детьми. Это же, а им же даже некуда деться, они даже уйти никуда не могут. И они, получается, вот это вот все слышат, и... Ну и все, и закладывается
2: и
0: на всю жизнь.
2: И мы недовольных взрослых.
1: Угу. По-разному, да? Это зависит от ребенка. Какой-то ребенок сломается, да? То есть это же механизм психики ребенка. Какой-то ребенок скажет, а мне туда не надо, я не могу получить через похвалу внимание. Тогда я пойду, буду bad guy.
0: Да.
1: Я буду получать не похвалу, а внимание через то, что я сейчас тут вам устрою. Uh-huh. Я вам такой пубертат сделаю, что вы у меня попляшете. И у родителей нет возможности. То есть, если им просто совершенно наплевать на ребенка, а обычно им не наплевать на ребенка, когда они хотят от него хороших оценок, тогда они, это начинаются драки, детей бьют, но зато ребенок получает свое внимание, и это вот тяжелый подростковый возраст. Может быть, другой ребенок, может быть, ребенок, который, окей, я вам докажу, я все равно сделаю лучше, я получу это признание, да, и тогда вот это вот достигаторы, люди, которые недовольны собой, про которых мы сейчас говорим. Может быть, ребенок, который уходит, окей, я недостаточен, я таким недостаточным буду, у меня ничего не получится, вот я такой, что, как бы, отстаньте,
0: ну,
1: от все, меня,
0: да? Все, угу,
1: все, все. Он как бы смиряется с тем, что он нехорош.
0: Да.
1: И с этим нехорошестью как-то живет, да, это чаще всего потом развивается такое более депрессивное состояние, да, вот это ощущение, что никуда стремиться, отсутствие амбиций.
0: Mm-hmm.
1: То есть,
0: Вероника, ну вот для детского такого периода или там, когда уже пубертат начался, это понятно. Дальше вот люди уходят во взрослую жизнь. Насколько вот этот опыт дальше тянется? Ну, то есть, казалось бы, ты уже взрослый человек, и уже нет никаких родителей, ты получил полную свободу, ты, не знаю, там учишься, работаешь, скорее всего, да, как-то вот так вот, да? То есть ты можешь дальше развиваться. Почему это тянется так долго, и почему люди не могут избавиться от этого состояния?
1: Мы часто очень проживаем один и тот же сценарий, да? По сути, это кубики, из которых мы складываем, да, как мы видим нашу жизнь. Мы смотрим на жизнь через некий фильтр. И, к сожалению, дети повторяют чаще всего родительский сценарий. То есть такой ребенок, на которого давили и говорили, недостаточно делаешь, будет искать такого учителя, который на него давит. Да. И ему будет привычно в этих отношениях. Он знает, как с этим взаимодействовать. Он не знает, как взаимодействовать с учителем, который его хвалит. Он будет говорить, а?
0: Да.
2: Но непонятно, да.
1: То есть какой-то слабый. Он будет ему казаться, ну, как бы таким, каким-то учителем, который никак его не развивает. Соответственно, на работе будет искать то же самое. И так постепенно это тянется, тянется. Если мы новые кубики не дособираем где-то, там, на терапии или в новых опытах, тогда это останется.
0: Так, у нас игра в кубики. Прямо сейчас.
1: Сегодня, да.
3: Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Бери и беги. Беги вперед.
3: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
2: Так, ну а сейчас постараемся отвязаться от родителей и от их воспитания. Ну, как могли, как умели. Очень часто это абсолютно было, ну, неосознанно и уж тем более не во вред.
3: 100% родители делали из того опыта, который у них был, тоже, угу. И они старались для своих детей лучше, дать лучше, чем было у них самих.
4: Но если ты понял, что все-таки так было, и ситуация вот именно такая, к психологу.
2: Как себе помочь?
3: Да, к психологу, конечно, это прекрасный, замечательный ответ, но он очень короткий, да, давайте посмотрим, а что человек может сделать сам. Да, во-первых, классно и здорово, это очень болезненный процесс, но отделить себя от своего результата. То есть я не равно мой результат. Я совокупность разных факторов.
2: У многих сейчас будет вопрос: в смысле?
3: Ага.
2: Ну, правда, вот лампочка такая, а это как? Если у меня нет никакого результата,
4: зачем
2: то вообще что я? Кто я? Дай, пожалуйста, тут чуть больше подробностей. Это очень важно, это прям фундаментально.
3: Это правда сложный очень механизм, когда я понимаю, что я и процесс движения к результату, я еще и тело, и тело тоже не обязательно должно быть запихано в какой-то результат. Я то тело, которое сейчас у меня есть.
2: Да.
3: Я еще и мои эмоции, и все эмоции, которые я переживаю в разное время. Я еще и мои отношения, и люди, которых я выбираю, и мои выборы. Да? То есть это мы не можем единственное... Потому что как происходит? У меня нет результата, я ничтожество. Или там, я как бы ничтожество, потому что я мог бы сделать больший результат, да, в зависимости от подхода.
2: Ну, бывает так, что нет результата, либо что-то не получилось, ну, грустненько, да? Там.
3: Да, грустненько, но это грустненько, оно закономерно, если в моменте что-то не получилось.
2: Да.
3: Это нормальный процесс поиска другого решения. Угу. Это прям эволюционно очень обоснованно и даже полезно.
2: Ну да.
3: Потому что так вырабатываются амбиции, так вырабатывается вот то, что называется резистенс, да, стойкость, умение двигаться дальше. Но если это обесценивание себя, именно вот я ничтожество, если я не достиг этого результата, тогда это 100% привязка.
2: Угу.
3: И человек начинает верить в то, что если он не достиг своего спортивного результата или в бизнесе своего результата, или если он достиг результата, но это все еще, он все еще не владычица морской, да, он все еще не король всего, и у него все еще не там миллиардная компания, то значит, он ничтожество, он все еще никто. И это грустно, и здесь действительно важно себе напоминать, что я не равно мой результат. Первый момент. Второй момент – это вести практику завершения. Для этого нужно занудно записывать, чего вы хотели, к какому времени вы этого хотели, и когда вы достигаете этого, несмотря на то, что вам уже не важно, вам кажется это глупость, и вся эта цель, она была слишком маленькая, все равно успеть каким-то образом отметить: я этого достиг, я молодец, я шагнул на следующую ступень, это здорово, это классно, у меня это получилось, и как будто бы ставить себе вот эту галочку. Вот эта практика завершения достижения результата для людей второго типа крайне важна.
2: Да, вот примерно.
3: Да, да.
2: Таким образом среагировать. У нас прилетел вопрос, обсудим буквально через пару мгновений.
1: Двадцатка лучших песен эфира
0: с Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Возвращаемся к смс-ке. В жизни, пишет нам, должно быть много целей. Достигнуть одной и почивать на лаврах скучно. А как же развитие? Это первая мысль. Если не смогли достигнуть высот в работе, создайте хорошую семью. Надо искать себя, в чем талант.
1: Ну, опора.
0: Я так понимаю, что в качестве совета. Ну, либо видение человека. Да.
2: Естественно, когда у человека есть амбиции, хочется достигать разных целей. Да, тут нету никакого противоречия с тем, что я говорю. Можно достигать разных целей, можно ставить себе высокие планки. Очень важно, если вы к чему-то стремитесь, остановиться и порадоваться, если вы достигли половины пути или всего пути.
0: Но есть еще другие люди, я даже расскажу. Это я называю философия киоска. Да?
2: Да. Мне достаточно. Да?
0: Мне хватит.
2: Ага.
0: Есть очень четкое понимание. Я помню, как-то разговаривала с одним владельцем киоска, обыкновенный, Периптеро.
2: Да, да.
0: Эффект Периптеро, честное слово. У нас, причем на острове, он очень сильно распространен.
2: Абсолютно.
0: Среди многих, между прочим, бизнесов. Я сейчас не буду называть какие-то большие бренды и так далее, и тому подобное, как там устроено. Но эффект Периптеро работает тютелька в тютельку. Люди привыкли, что у них вот такой объем продаж, вот такие понятные обязанности. Когда ты говоришь, здесь можно было бы здесь лучше. Угу. И здесь можно было бы еще чуть-чуть усилить. Говорит, Ир, так мне ж потом придется еще больше работать.
2: Угу.
0: А мне достаточно. Мне хорошо. Мне вот я привык, что у меня так. И я не буду. И мне больше не надо.
2: Но это больше социологическая история. Да? Чем южнее находится страна или город, в Италии большое противостояние между южанами и северянами. Так везде почти, в больших странах. А мы здесь совсем на юге. Получается, что люди действительно, как в том анекдоте, зачем я уже сижу под пальмой, у меня уже все хорошо, зачем мне весь цикл делать, мне здесь уже классно.
1: Я
2: и так доволен. То есть действительно есть люди, которым это не надо. И у психологии в моем представлении ответ очень простой. Не сломано, не надо чинить.
0: Uh-huh.
2: Если человеку достаточно, у него нет амбиций для того, чтобы чего-то достигать большего, у него нет желания достижения каких-то разных целей, ему хорошо вот так, как он сейчас живет, тогда здесь нечего сделать. Да, тут мы не можем сказать, так, твой муж не хочет достигать, приходи ко мне, я сейчас научу тебя делать всякие действия, чтобы он у тебя стал просто королем. Так не работает, это не психология, это что-то совершенно другое, это какая-то эзотерическая история.
0: Абьюз, ладно.
2: Или абьюз просто, просто бей его.
0: Да. Все-таки.
2: Да, то сейчас это будет вырвано из контекста. Мы шутим, это шутка была. Так вот, получается, что, естественно, можно достигать разных целей. Для кого-то... И каждая цель будет связана, и здорово, если она связана с ценностью.
0: Mm-hmm.
2: Для кого-то ценностна семья, и кто-то будет... Какая-то женщина будет гораздо... приоритизировать будет семейные какие-то ценности. Для нее будет важно 5 детей. А для кого-то будет важно и 5 детей, и карьера, и все остальное. Да? И это зависит от желания, от потребности, от ценностей. И все это прекрасно, замечательно и здорово. Плохо, если этот человек, эта женщина или этот мужчина, достигая какой-то цели, это обесценивает. И мы не поговорили про еще один момент, который происходит с человеком. Это голос самокритики.
0: Угу.
2: Чаще всего вот этот родитель, который обесценивал ребенка в детстве, он остается жить с ребенком, но голосом.
0: Угу.
2: То есть этот внутренний голос говорит, недостаточно. А что опять с плюсом не принес? Да? 10 миллионов заработал, а что не 15?
0: Mm.
2: Ой, ты в кризис выдержал и оставил прибыль такую же, как была, а что не преуспел?
1: Uh-huh.
2: Да, вот это вот легкое, постоянное, этот голос, мы можем даже не замечать его у себя в голове, но он постоянно с нами каким-то образом разговаривает. И очень важно тренировать другой голос, который говорит, какой ты молодец, как сейчас у тебя классно получилось. Вот я так тобой горжусь. Когда мы его балансируем, нам действительно живется легче.
0: Как это сделать? Потому что, условно, если привычка выработана, немножко себя, или немножко, в зависимости от состояния и ситуации, подстегивать, просто так сказать, а теперь я молодец.
1: ну, пора остановиться даже где-то, да?
0: Ты себе такое просто не сможешь сказать. Это невозможно.
2: У меня не очень короткий ответ на этот вопрос.
0: Ага, я поняла. Тогда мы послушаем «Красное платье», которое обычно помогает чувствовать себя шикарно в любой обстановке. И вернемся к твоему ответу.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: А теперь, внимание, отвечает господин Друзь.
2: Вероника, вперед.
3: Это мне приятно, такое сравнение когда-то. Это был прям мой кумир. Так вот, отвечаю на вопрос, как, что с этим делать. Есть такое понятие, как когнитивно-поведенческая модель. Да? Мы разбираем, мы смотрим, какая произошла ситуация. То есть обычно, когда мы себя обесцениваем, мы себя чувствуем не очень.
1: Ну да.
3: Да, то есть, и мы это замечаем. Вот это не очень мы замечаем. И мы тогда отмечаем это не очень, вот это ощущение, что я недостаточно, да, несмотря на то, что что-то случилось. Мы записываем это как некий триггер. От этого триггера, такого неприятного ощущения недостаточности, мы шагаем назад. Какая ситуация до этого произошла? И там будет либо сравнение себя с кем-то, либо еще что-то. Мы эту ситуацию записываем. Дальше сложный момент, которому нужно натренироваться. Надо найти вот эту автоматическую мысль, которую мы, скорее всего, даже не помним. Вот этот тихий внутренний голос, который говорит: «Ой, да что ты там сделала?» А, квартиру она купила. А что не купила дом пятикомнатный? Могла бы уже там еще. Угу. То есть вот какой-то, какой-то такой противный голос. Его надо найти. Его надо найти, что он сказал. Когда мы нашли этот голос, мы выписываем после этой фразы, мы выписываем чувство, которое мы испытали в этот момент. Скорее всего, это какая-то печаль, разочарование, расстройство, там еще что-то. И после этого мы пишем другую, более функциональную мысль. Да, то есть мы прям насильственно пишем себе мысль.
1: У нас в Беларуси есть такая история добровольно-принудительная.
3: Да.
1: Вот здесь, мне кажется, помогает.
3: Добровольно-принудительно, да. То есть функциональную мысль. Мы даже не проверяем ее на правдивость, неправдивость. Просто такую, которая нам поможет. Да, я молодец, что я сделала, там, купила квартиру, я большая молодец, что я смогла, заработала сама, там, еще что-то сделала, я большая молодец, что построила отношения, большая молодец, что выросла в карьере. То есть мы прописываем что-то. Если вы пишете мысль, ну, померим по шкале от 0 до 100, в которую вы не верите на 100%, вам будет тяжело.
1: Да.
3: Напишите мысль какую-нибудь там на 50.
1: Например. Полуправда?
3: Ну, не полуправда, а то есть не я такая молодец и я такая умница, а по фактам действительно у меня получилось сделать вот это и вот это.
2: Да, да.
3: Может быть, это не так хорошо, как там у кого-то, но это хорошо. По сравнению там с большинством.
1: И получается, что это все через написание, да, вот эти шаги.
3: Для того, чтобы выработать привычку, поначалу надо какое-то время записывать.
1: Записывать.
3: Да, потому что там еще есть, на самом деле, еще есть поведение, то есть копинг-стратегия. Вот мы себя обесценили, вот мы погрустили, как копинг-стратегия чаще всего у достигаторов будет что? Быстрее, срочно делать больше.
1: Да.
3: Не обращая внимания на усталость, раздражение, все остальное, то есть делать больше. И тогда это поведение тоже важно менять. То есть достигли чего-то, передохнуть. Заметить, что делать больше — это компенсация того, что вы только что себя обесценили. Подвергнуть сомнению мысль про обесценивание. Выбрать другую мысль, которая, пускай она не хвалит вас на 100%, но, по крайней мере, не обесценивает. И вот это вот действие постепенно, обычно это вот, по сути, то, что я рассказала, это когнитивно-поведенческая модель, это то, что психолог делает с клиентом. Клиент дома пишет это, а психолог на сессии в когнитивно-поведенческой терапии разбирает эти мысли и помогает клиенту найти мысль функциональную.
1: Буду откровенна, мне кажется, здесь без психолога очень сложно.
3: Очень сложно. Это сложно.
1: Это вот лучше, безопаснее, быстрее, эффективнее. Это только через специалиста, потому что самому, ну, это, я не знаю, задача длиной в жизнь.
3: Да, потому что если паттерн вырабатывался там 25 лет, 30 лет, с самого рождения человека, 38 лет, ну, невозможно его искоренить за две простых практики домашних.
1: Это 100%. Так, учим себя, еще разочек переучиваем себя сегодня. И, конечно, ценим, любим, вот из этого состояния вещаем на всю страну.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы Проспера Мериме. Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая Пафос, Никосия и Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Утротерапия.
6: Утротерапия.
5: На русском радио Кипр.
7: Ну что, Вероник, мы сегодня попытались себя перевоспитать в том числе, да? Но, опять-таки, аккуратнее со своими этими методами. Это мы сейчас к каждому обращаемся бережно, с любовью. Угу. И правда, все-таки через специалиста определенные вещи самому просто сложно.
8: Чтобы результатом быть довольной.
9: Тут такой важный момент про предпринимателей и достигаторов, да, людей, которые куда-то стремятся. Действительно сложно с этим работать. Очень важно с водой не выплеснуть ребенка. То есть важно оставить амбиции, возможность достигать каких-то целей, но при этом учиться мотивировать себя не через обесценивание, а через что-то другое. Это такой ювелирный процесс, очень тонкий, очень сложный, как оставить мотивацию, оставить возможность достигать, но получить немножечко больше удовлетворения своей жизнью.
7: Mm-hmm.
9: И здесь я действительно настоятельно рекомендую обращаться именно к бизнес-психологам, потому что психологи умеют, знают, но психологи есть такое понятие, как основополагающая травма предпринимателя, которая является топливом для движения. Вот как будто бы нельзя ее просто взять и переработать, потому что, да, потому что мы просто выдернем стул из-под предпринимателя, который на этой травме все прекрасненько
7: едет,
9: угу. Да, и тогда он как бы будет счастлив, но абсолютно не сможет достигать ничего, потому что ему такой способ больше не подходит, а нового нет.
7: Угу.
9: И бизнес-психологи здесь, конечно, больше обладают знаниями, как с этим работать. И если мы говорим про людей, которые не понимают, почему у них не получается, здесь, конечно, важнее всего смотреть сверху на ситуацию. Здесь действительно может помочь простой майндмап и вот это вот навык регулярно рефлексировать, а куда я иду, а что я делаю, насколько то, что я делаю, приносит мне результат.
7: Угу.
9: Вот вы, как бы выходить физически из погруженности в собственную жизнь и ситуацию и как будто бы сверху смотреть, что происходит, да, рисовать вот эту карту тех действий, которые вы делаете, удаляя то, что неэффективно, то, что вы уже проверили, гипотезу подтвердили, это неэффективно. И добавляя какие-то новые гипотезы, да, советуясь, может быть, с какими-то людьми, которые в похожей ситуации были, или, опять же, обращаясь к специалистам. Ну и, конечно, самое главное – быть к себе добрее.
7: Вот это вот, конечно, мне кажется, этому нельзя научить, но этому можно научиться.
9: Да.
7: Вот. Добавили вам философию немножко в это утро. Забирайте. Вероника, дорогая, спасибо тебе большое. Ну, сегодня была такая сложная тема, я тебе скажу. По многим вопросам моя душа сжималась.
8: Ну, затронули так глубокие моменты.
7: Что-то где-то вспоминалось. Думала, божечки мои. Вот. Ребят, мы надеемся, что мы много дали полезного. И в том числе, ты работаешь с такими кейсами?
9: Да, конечно.
7: Можно себе обсуждать?
9: Да, абсолютно. Я как раз работаю и с предпринимателями, и, в принципе, то... Очень часто говорю именно о тех кейсах и на тех примерах людей, которые ко мне приходят. То есть я... Приходите ко мне, я работаю с этим, очень хорошо это знаю, большинство моих клиентов именно такие.
7: Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, все явки, пароли, Вероника Верушкина у нас в Инстаграме. Подписывайтесь, стучитесь в директ, и пусть, правда, вот эта самая заслуженная реакция, я... молодец, у него все получилось, я очень рад. У вас случится в каждом моменте вашего процесса достижения. А тебя мы, как всегда, очень ждем у нас в студии в рамках утротерапии.
8: И желаем отличного дня.
9: Да, и всем доброго утра.
7: Друзья, движемся дальше, прямо по курсу Кости Столяров. Не переключайтесь.
4: Утротерапия на русском радио Кипр. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
6: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
10: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
4: Новости. Новости на русском.
11: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Долги в сумме 6 миллионов евро за канализацию. На Кипре готовят закон о публичных списках неплательщиков. Полиция Ларнаки задержала водителя, который вез человека на капоте 2 километра. В Вене стартовал конкурс Евровидения. Теперь подробнее. Кипрские власти готовят механизм, который позволит публиковать списки юридических и физических лиц, годами уклоняющихся от уплаты муниципальных сборов. Поправка в законодательство обяжет органы местного самоуправления каждое 1 марта раскрывать всех неплательщиков с задолженностью свыше 50 тысяч евро. Поводом стала ситуация в Фамагусте. 46 физических и юридических лиц задолжали администрации округа более 6 миллионов 400 тысяч евро за обслуживание канализации. Большинство должников – ательеры и застройщики, которые, по данным администрации, не испытывают финансовых трудностей, но сознательно игнорируют счета. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция задержала водителя, который 6 мая провез 65-летнего британца на капоте арендованного автомобиля почти 2 километра по хайвею. Инцидент произошел в округе Ларнаки после небольшого ДТП с участием машины британца. Заметив патруль, второй водитель резко тронулся с места. Британец попытался ему помешать. Пресс-служба полиции сообщает, что при погоне правоохранители в первую очередь пытались не подвергать человека на капоте дополнительной опасности. Когда он упал на дорогу, экипаж остановился, чтобы оказать мужчине помощь. За это время преследуемый успел скрыться. 10 мая в Вене официально открылся 70-й конкурс песни Евровидения. Австрия принимает его уже в третий раз. Представительница Кипра Антигони Бакстон выступит во втором полуфинале вечером 14 мая под 8-м номером. Финал запланирован на 16 мая. Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения сняли свои кандидатуры с Евровидения из-за участия Израиля, который ведет военные действия в секторе Газа. В Австрии усилены меры безопасности. По оценкам букмекеров, Кипр пока находится внизу таблицы с вероятностью победы около 1%. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, дожди маловероятны. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов, в Никосии будет плюс 30, а в Тродосе до плюс 22. Скорость ветра повысилась до 6-8 метров в секунду. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Очень доброе утро, здравствуйте. Мы продолжаем просыпаться. Третий час утреннего шоу. Здесь по-прежнему весело, хорошо, замечательно. И подарки тоже будут.
1: А все потому, что по-прежнему здесь мы, Ира Аполлонова.
2: И Сережа Любимов.
1: Ну и, конечно же, ждем ваши смс на номер 49-105-7 для того, чтобы поздравить сегодня главных именинников. Да и просто рассказывайте, как у вас проходит этот день. Ну, сегодня какое-то вот такое замечательное утро. Вероника нас в такую тему окунула. Тут карма вот звучит. Я... хочу продолжить эту тему, вот, по поводу песни. AI окончательно вытесняет тарологов и астрологов.
2: Я думала, у тебя карма вернулась. Ты пришел такой, ах, за что, за что?
1: Надо написать туда, и будет понятно. Теперь вместо различных там карт, таро, вот этих вот кристаллов и фраз «Меркурий в ретрограде» достаточно просто ввести дату рождения. Ишка уже анализирует психологию, жизненные моменты и нумерологию, после чего выдает куда более точные выводы. Чем астрологи, тарологи и нумерологи. Какие у тебя там, к примеру, скрытые таланты, в чем настоящая жизненная твоя миссия, куда двигаться в карьере и как развиваться.
2: Ну, ты ж уже сделал, давай рассказывай. Нет?
1: Не успел еще, но ссылочку вижу.
2: Только там аккуратнее, потому что по этой ссылочке пройдешь, да, не на тот сад попадешь, карточку оставишь и денежку потеряешь.
1: Соответственно, дате рождения, скорее всего.
2: Да, вот и все.
1: Пора

0: Ну, в общем, вот эти все астрологи, тарологи сейчас вот как так? Мы же, вот знаете, обучались, вот столько лет к этому шли, опять же, связь есть со звездами. А тут какой-то искусственный интеллект и делает очень точные свои анализы и выводы.
1: Ну, что такое очень точные анализы и выводы? Ну, это же тоже, да, это, ну, как бы, ну, что-то рассчитано. То знание, которое было... ну, скажем так, которым поделились искусственным интеллектом, вот те знания он как раз-таки использует. Ну, ты вообще веришь? Вот, ну, вот.
0: Честно, не особо. Мне кажется, это какое-то развлечение, знаешь? Вот если развлечься...
1: Если что-то хорошее, я верю. Вот я так гороскопы слушаю. Если что-то хорошее, прогнозы, вот все что угодно. Если там классно, и говорят, все, успех, красотка, приносите мне этот расклад, я даже готова отблагодарить. Но вот все остальное вообще, мне кажется, ну это как-то вот прям... Ну откуда ты знаешь? Ну правда.
0: Абсолютно верно.
1: Мы тут недавно...
0: помощи каких-то вот там карт всего лишь, не, там, ну, либо цифр.
1: Мы, откровенно говоря, недавно поняли, что Земля не центр Вселенной, да? Вот, и что вообще-то мы еще и движемся, и как бы играемся с пониманием, что вообще происходит в нашей маленькой, крохотной, ну, в рамках космоса галактики, да? И каким образом это там все устроено? И то далеко не все вопросы найдены. А тут при помощи карты, ну, прям как какая-то. Мне кажется, здесь вот история все-таки про убеждение, да? То есть вот если убедить, что это вкусно, значит, это вкусно. Если убедить, что вот тут, туда не надо, значит, туда не надо.
0: Работает, значит, вот и будет работать. Вот, верь в это, и получится. А мне кажется, просто так убеждать себя, и не нужны никакие нумерологи, тарологи.
1: Ну как не нужно? Вот смотри, уже вышку пошли. Говорит, прогноз хочу. Приворожить хочу. Счастье. Ну или там, если не получится, пусть там он в аду.
0: Так, и рассказывай мне, что делать там, какие у меня скрытые таланты, а до этого ты свои таланты вот не знал. Получается.
1: Не, ну с другой стороны, если тебе подсветит что-то, и тебе придет мысль, а почему бы и да, то ради бога. Ну, в общем, ребят, в хорошее что-нибудь я прошу вас.
0: А я еще вот все-таки верю в то, что это, знаешь, поразвлекаться, и относиться к этому нужно так же. Ну, не сильно там углубляться, потому что, ну, может повлечь какие-то другие последствия все-таки.
1: Не знаю. Не спрашивай, я не...

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы – мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
2: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
4: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: В цепочке мужик сказал, мужик сделал. Почему-то постоянно отсутствует мужик подумал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: по-своему полезны, просто бесподобные.
1: А сейчас мы получим лайфхак, как правильно тревожиться. Вообще психологи советуют не подавлять себе любые чувства. Это важно. На определенных этапах вашей жизни случаются и происходят совершенно невероятные истории. И вот те эмоции, которые они у вас вызывают, эти самые истории, они все валидны, они все прекрасны даже по-своему. Конечно, никому не хочется отдельно плакать или тревожиться.
2: Конечно.
1: Но даже если так происходит, то... Тут есть лайфхак, как сделать это максимально экологично. Психологи советуют выделять себе отдельное время. Тревожные 28 минут. Вот именно столько времени.
2: Ровно 28, да? Не минутой больше и меньше.
1: Не надо. Ты, конечно, можешь, но вот 28 минут этого достаточно. Например, так. У тебя проблемы на работе.
2: Ну, допустим.
1: Поставил тайминг, да, таймер. 28 минут сидишь, думаешь, переживаешь.
2: И проблем нет?
1: Плачешь. Да? Я не знаю, что ты там делаешь, когда ты тревожишься.
2: Грустишь, да?
1: То есть вот все вот свои эмоции выпускаешь. Все, 28 минут зазвенел будильник, выключаешься и идешь делать задачу. Это важно, да?
2: Всё. Так, понятно.
1: И точно так же по любому другому вопросу, не знаю, на личном фронте. Вот что-то произошло, там поругались, я не знаю, там и же с ним. Значит, включаешь вот этот вот таймер, да, 28 минут сидишь и думаешь, вот, 28 минут прошли, смахнула, и все, опять царица.
2: Восстановилась и вперед. Ну, давно уже были такие практики, говорили о том, что нужно выбирать это время, там, вот, посидеть в автомобиле, к примеру, да, либо найти какую-то комнату, где вот провести время так, вот, специально погрустить, поплакать, прокричаться,
1: может
2: быть.
1: Нет, специально не надо. Специально не надо. Тут как раз-таки история про...
2: Именно пережить какой-то момент, да?
1: Обуздать свои эмоции. Вместо постоянного фонового стресса специалисты считают, что вот выделенное время, то есть вот хочешь, вот можешь, можно, давай. И в это время можно тревожиться, прокручивать проблемы, думать обо всем сразу. А вот в остальное время запрещать себе это делать, не выпускать, не множить вот этот негатив, который тебя затем может, не дай бог, еще и разрушить. И таким образом мозг привыкает, что хорошо, вот у меня сейчас это время, да, и желательно, конечно, если у вас получится, делать это еще примерно вот какой-то вот определенный час, да, вот эти 28 минут.
2: Ну, в какое-то конкретное время.
1: Да, конкретное время, конкретный слот, да. И, конечно, лучше в это время меня не трогать, да. Не заходите ко мне в это время, я вас очень прошу.
2: Да, в этот промежуток дня.
1: Можно даже уведомить, у меня тревожный час, да. Вот просто повесьте, пожалуйста, табличку, и все. И в это время, чтобы к вам не заходили. И постепенно мозг уже поймет, что, и тревожиться-то не о чем и незачем. И если видите, что вам становится легче, а вам станет легче, можно даже потихонечку снижать этот тайминг до 20 минут.
2: Вот так вот.
1: Класс?
2: В общем, тревожимся по будильнику.
1: По расписанию, конечно. Что, обед по расписанию? Все у нас по расписанию в этой жизни. Вот, пожалуйста, обуздайте свои эмоции, и будет вам счастье. Но психологи рекомендуют.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Хотя прямо сейчас мы будем добавлять азарта, да, четкости, меткости, прокачивать радиоинтуицию. Это мы так очень жирно намекаем, что прямо сейчас будем разыгрывать подарок. Угу.
3: На правах рекламы.
4: Барселона, Фламенко Балет и Атриа Мьюзик представляют.
2: Впервые на Кипре фламенко спектакль «Кармен» под руководством мастера мировой танцевальной сцены. Да-да-да-да! Давида Гутьерреса!
4: Изысканное переосмысление легендарной новеллы Проспера Мериме на оригинальную музыку Жоржа Безе.
2: Живое звучание испанских гитар. А? Оттенки джаза. Нет, это белорусская.
4: Да. У меня вот такая гитара. Испанская, не испанская.
2: Оттенки джаза и экспрессия фламенко-пения. Друзья, это надо видеть, надо чувствовать. Это вообще про страсть, про эмоции, про оттенки. И 50, и может быть даже больше различных цветов.
4: Фламенко оно такое, да. С 21 мая по 23 в каждом городе практически нашего острова. В Пафосе, Никосии или Масоле.
2: Ну, не совсем-то. Тем не менее, ребят, приглашаем всех и каждого. Правда, три локации. Выбирайте, где вам удобно. Может быть, куда-то хотите приехать. А может быть, у себя дома сходить. Ну, в общем, как вам удобно. Билеты на солдаут и atremusic.com. Это важно. Ну, и у нас, разумеется, для вас потрясающий приз. Два билетика, да, в Лимассоле. Мы разыграем прямо сейчас. Театр «Потихий» будет вас ждать. Так, когда у нас?
4: 23 мая, угу. Да. И это, конечно же, настоящий клад. Именно благодаря этой забаве мы и сегодня попытаемся вручить вам эти билеты, если вы, конечно же, раскопаете этот заветный клад.
2: Это важно докопаться до истины порой. И, конечно же, заполучить свой клад. Будет весело, будет здорово и даже смешно. Поэтому не стесняемся, звоним 49-105-7.
4: Ждем!
5: Клад! Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло видно.

0: Ну что ж, приветствуем нашего прекрасного участника игры «Легенды». Клад. Иван, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Иван, знаете, я тут подумала, что привет. У вас же тоже четыре буквы получается. Мы с вами можем играть.
2: Давай, мы настоящий клад.
1: Давайте Ивана разыграем.
0: А давайте. А вы вообще любите фокусы, розыгрыши, а?
1: Да, очень.
0: А не обижаетесь потом?
1: Нет, мне хочется сюда докопаться до истины. Ага. Догадаться.
0: Так, понятно.
2: Ну, вы азартный человек, мы уже поняли.
0: Что ж, мы точно пожелаем удачи в ваших стремлениях, пусть все получится. Давайте познакомимся со вторым участником. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Наталья.
0: Ну, вот и прекрасно. Замечательная сказка в эфире русского радио Кипр. А, Наталья, вы у нас, кстати, из какого города?
3: Из Лимассола.
0: Лимассол, а Иван?
1: Тоже
0: Лимассол. Да. Все, скалибровались и начинаем, Иван. Докапывайтесь.
2: Поехали.
1: Докапываемся. Ага. 2А.
0: 2А, вот даже так. Ага. Прям 1А мне вот не подходит. Мне надо 2А.
2: Упс, ошибочка. Так, ну, мимо. Угу. Но будет еще вторая попытка. Наталья, теперь ваш ход.
3: L3.
4: Нащупал.
2: А вот тут уже веселее.
0: Ага.
3: Да, очень весело.
2: Наталья, автоматически сразу же вторая попытка, так как вы уже нащупали наш клад.
3: Хорошо, давайте тогда А3.
0: А3.
4: Упс, ошибочка.
2: Мимо, к сожалению.
0: Но ничего страшного. В любом случае, не переживайте, Натали, дорогая. Есть билеты на солдаут и atremusic.com. Ну и, собственно говоря, потихе 23 мая будет данное представление. Спасибо вам большое за
2: хорошего
0: участие.
2: Хорошего дня вам сегодня желаем.
0: Всего доброго.
2: Пока.
0: Иван.
1: Да.
0: Докопаться конкретно вам не получилось, но за вас это проделала Наталья.
1: Да, большое есть спасибо. Большое спасибо, Наталья.
0: Ну, давайте там, дай бог ей мужа река. Хорошего.
1: Да, всего
0: детишек
1: хорошего.
0: Послушных. Ну, вот, да, ну должна же благодарность звучать на всю страну.
1: Лето теплого.
0: Во, ну,
2: наконец-то,
0: ну, вот.
2: Да, дождались мы. Итак, ну, конечно же, ваша попытка.
1: 3К.
0: 3К все-таки. Это какое-то разрешение, да?
2: Да?
0: 3К, 4К, 8К. Ну, давайте, принимаем, конечно же.
2: Нашел! Да, именно здесь у нас и спрятался наш клад.
0: Ну что, Иван, у нас 2 билетика. С кем пойдете?
1: Пойду с супругой.
0: Так, здорово. Мы тогда пожелаем вам отличного свидания.
2: Такого горячего вечера.
0: Потому что это будет невероятно. Фламенко-спектакль «Кармен» под руководством мастера мировой танцевальной сцены Давида Гутьерреса. Уверена, что... А как зовут, кстати, супругу?
1: Ее зовут Катерина.
0: Катерина. Ну вот, Катя, огромнейший привет, естественно. Но если вдруг она сейчас где-то отвлеклась... Да пусть подружки завидуют. Ах, Катька, Катька, муж-то какого себе заполучила. А, дозвонился, билет заполучил, выиграл. И отправляйтесь вы в Лимассол, собственно говоря, в Потихио на потрясающее шоу.
2: 23 мая. Поздравляем!
1: Замечательно. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Спасибо, Наталья, еще раз.

0: русском радио. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Ну что, друзья, и второй день на этой неделе тоже распаковали. По-моему, да. Получилось хорошее у нас утро.
2: Проснулись, зарядились и желаем вам этот день провести вот только так. Энергично, ярко и, конечно, незабываемо.
1: Мы, как всегда, рассказываем вам о самых интересных мероприятиях нашего потрясающего острова, о событиях в том числе. Напоминаем о том, что нам 20 лет в этом году в медиагруппе. Кстати, друзья, если вдруг вы не слышали, ну мало ли так случилось и произошло, у нас же помимо русского радио есть еще и Монтек, Карла, 104.5 FM, только в Лимассоле. А есть еще лента Кипра, это наше информационное агентство, обновление новостей каждые 15 минут. Вот такой потрясающий медиахолдинг из трех разных медийных продуктов, которые по-разному, в том числе, окрашивают ваш день. Заходите, читайте, слушайте, переключайтесь, можно послушать онлайн, если вдруг вы живете не в Лимассоле. Монте-Карло CY, добро пожаловать, такая вот лаунж-музыка, ну, для того, чтобы тоже немножечко можно было сменить обстановку. Но я не рекомендую делать это сейчас, потому что прям по курсу Костя Столяров, да, мы к нему добежали.
2: Да, ну и, конечно же, дневное шоу днем обо всем вместе с Яной Соболевой. Ну а наше утреннее шоу уже вернется только завтра, в 7 утра.
1: Да, друзья, хотим, чтобы у вас было все прекрасно, замечательно, шикарно, великолепно, потрясающе, невероятно. Я еще могу продолжать, но нам пора набирать воздух в легкие и произнести нашу мантру. 3-4.
2: Калифорния!

0: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Пунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Пунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израильские СМИ возмутились заявлением Фидиаса Панайоту о покупке Кипра израильтянами. Жители Палео-Метохо протестуют против захоронения животных с зараженных ящером ферм. На острове начинается мойка изоляторов ЛЭП с вертолета. Теперь подробнее. Заявление кипрского депутата Европарламента Фидиаса Панайоту о том, что Израиль скупает Кипр, вышли на первые полосы израильских СМИ и спровоцировали резкую реакцию посольства. Посол Израиля в Никосии Орен Анолик назвал формулировки евродепутата о неконтролируемом влиянии тревожными, опасными и подающими повод для антисемитских клише. Данный случай не первый. Летом прошлого года израильтян в тотальной скупке кипрской недвижимости обвинил лидер партии Акел Стефанос Стефану. Подробности на сайте Лента Кипра. 11 мая жители поселка Палео-Метохо провели акцию протеста, перекрыв местные дороги. Они выступают против плана властей свозить туши животных с зараженных ящером ферм из других районов и хранить их именно здесь. Фермеры Палео-Метохо опасаются, что массовые захоронения усилят риск распространения вируса и ухудшат ситуацию в уже пострадавшем районе. Протестующие требуют закапывать туши рядом с хозяйствами, откуда их вывезли. Животноводы считают, что именно такой подход предусмотрен европейскими ветеринарными протоколами, чтобы не расширять зону риска. Управление электроэнергетики Кипра предупреждает жителей и гостей острова. С сегодняшнего дня по 7 июня будет проводиться плановая мойка изоляторов линии электропередач. Для этого будет использоваться вертолет. Машина будет летать на малых высотах, но поводов для беспокойства нет. Мойка изоляторов входит в программу регулярного технического обслуживания линии электропередач. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, дожди маловероятны. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов, в Никосии будет плюс 30, а в Тродосе до плюс 22. Скорость ветра повысилась до 6-8 метров в секунду. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Мишель на Малиновой Луне.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com. Русский.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Мадридскому Реалу придется продать игроков для финансирования входящих трансферов, пишет The Athletic. Ожидается уход защитников Давида Алабы и Антонио Рюдигера на правах свободных агентов. Рассматриваются варианты продажи некоторых резервистов. Неопределенным остается и будущее капитана Даниэля Карвахаля. Источники утверждают, что изменения могут быть еще более масштабными, не исключена реструктуризация спортивного отдела клуба. При этом руководство Реала называет предстоящее трансферное окно просто очередным. Несколько национальных федераций предложили восьмикратному олимпийскому чемпиону Ули Эйнару Бьёрндалену выдвинуться на пост главы Международного союза биатлонистов. Об этом 52-летний норвежец рассказал изданию Dagbladet. Бьёрндален отметил, что пока не принял решение. С 2018-го глава Международного союза биатлонистов швед Оли Дален. Он не будет выдвигаться на новый срок, выборы пройдут в сентябре. Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028-го, а также включает в себя опцию продления на год до 2029-го. Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до лета 2027 года. Официальное объявление о продлении состоится позже.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Сегодня я никак не могла уснуть. Начала считать овец, потом познакомилась с пастухом, ну и тут понеслось.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
0: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона «Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 Ararat The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Не жалуйся на судьбу. Ей, может быть, с тобой тоже не очень повезло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израильские СМИ возмутились заявлением Фидиаса Панайоту о покупке Кипра израильтянами. Полиция Ларнаки задержала водителя, который вез человека на капоте 2 километра. Парламентские выборы. Запущен сервис «Где голосовать?». Теперь подробнее. Заявление кипрского депутата Европарламента Фидиаса Панайоту о том, что Израиль скупает Кипр, вышли на первые полосы израильских СМИ и спровоцировали резкую реакцию посольства. Посол Израиля в Никосии Орен Анолик назвал формулировки евродепутата о неконтролируемом влиянии тревожными, опасными и подающими повод для антисемитских клише. Данный случай не первый. Летом прошлого года израильтян в тотальной скупке кипрской недвижимости обвинил лидер партии Акел Стефанос Стефану. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция задержала водителя, который 6 мая провез 65-летнего британца на капоте арендованного автомобиля почти 2 километра по хайвею. Инцидент произошел в округе Ларнаки после небольшого ДТП с участием машины британца. Заметив патруль, второй водитель резко тронулся с места. Британец попытался ему помешать. Пресс-служба полиции сообщает, что при погоне правоохранители в первую очередь пытались не подвергать человека на капоте дополнительной опасности. Когда он упал на дорогу, экипаж остановился, чтобы оказать мужчине помощь. За это время преследуемый успел скрыться. За 2 недели до парламентских выборов Центральная избирательная служба Кипра запустила сервис «Где голосовать?». С его помощью можно узнать адрес своего участка по номеру удостоверения личности и дате рождения. Проверить участок также можно на сайте парламентских выборов, по СМС и по справочным телефонам. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове преимущественно ясно, дожди маловероятны. Дневной температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит плюс 25 градусов, в Никосии будет плюс 30, а в Тродосе до плюс 22. Скорость ветра повысилась до 6-8 метров в секунду. Море на кипрских пляжах прогрелось до плюс 20 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре «Мартингейл Плаза» в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой «Ленопетра». Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Так.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
6: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Another big new entry this week at number 6. Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Анастасия, сильно так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Это «Додо».
6: Это вкус.
7: Это цвет.
8: Это хруст.
9: И что первый кусок?
10: Что последний кусок?
11: Сок.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: места.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Первое место.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Дороги – это лицо города. У нас оно с ямочками.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Русское радио. Ночь.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новая песня на русском.

0: новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле, с крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Линопетра. Выбирайте бизнес-пространство на linopetra.com.
1: Русское радио.

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Друзья мои, всем привет. Это дневной респект каждому, кто настроен на 99FM. С вами здесь 2 часа Яна Соболева. И мне очень приятно будет сегодня подарить вам букет эмоций. Именно этим мы занимаемся ежедневно с моими коллегами. И, кстати, вся наша команда сегодня испытала вот какой-то подъем. Наверное, потому что сегодня энергии дня очень классные, хорошие, аспекты прекрасные, особенно для ведения диалогов. Так говорят те, кто умеют читать по светилам. Ну что, 4 9 105 7, неизменный наш канал связи и мостик, который соединяет сердца. Не побоюсь этого слова. И я надеюсь, у вас есть такие люди. Пишите о них нам обязательно. Не всегда в стол заказов попадают только именинные дела. Но они, конечно, в приоритете. Можно просто передать привет или поделиться какой-то мыслью. Что у вас, кстати, ко вторнику? Как настроение, как самочувствие? Об этом тоже можно писать. Таким образом, мы будем с вами соединяться, делиться и даже кому-то, может быть, улучшать настроение этого дня. Что касается дат, которые на календаре, мы обязательно их детально рассмотрим в специальной рубрике. Ну и, конечно же, через несколько минут вытянем карту дня, которая подскажет, куда двигаться. Ну а пока сегодня 34 года, как отмечается День синдрома хронической усталости. Друзья мои, это состояние, которое долгое время ошибочно принимали просто за лень или переутомление. Но на самом деле синдром хронической усталости – это серьезный момент. И даже классифицируется как заболевание в очень сложной форме. При нем обычная прогулка или разговор могут выключить человека на несколько дней, поэтому нельзя недооценивать такие проявления собственного.

не получает правильного подхода, лечения, потому что заболевание сложно распознать анализами. Поэтому сегодняшний день, который отмечен на календаре, нужен не только для поддержания пациентов, но и для напоминания всем нам. Усталость бывает не просто усталостью. Берегите себя, отдыхайте, вовремя находите время для разгрузки и всегда прислушивайтесь к своему организму. Ну а мы поддержим отличной песней. И вот, кстати, открывающая этот час подборка меня лично очень бодрит. Это «Гости из будущего», «Нетленка», «Это сильнее меня» и «Невеста» от «Мумий Тролль».

0: Кира. Шоу «Днем обо всем» на русском радио Кипр.
1: Если касаться астрологических нюансов, то недавно Уран вошел в Близнецы. Почему об этом часто и много стали говорить? Потому что зашел он в этот знак на 7 лет. И даже если вы далеки от астрологии, поиметь этот факт хорошо бы в виду. А все потому, что Близнецы отвечают за коммуникацию, вот эти меркурианские энергии, которые про диалоги или недопонимание. И, конечно, хорошо бы ощущать какую-то поддержку извне. А как мне правильно коммуницировать, чтобы не наломать дров? Примерно так. Но я здесь не берусь сопровождать вас в эти дебри астродеталей, но могу сопроводить в другую практику, которая, мне кажется, хороша и для детей, и для взрослых.
0: Карта для старта.
1: Метафорические ассоциативные карты, вот он, этот инструмент, помогают разгрузить наше подсознание и сонастроиться со своими ассоциациями. А ведь помним все, да, нам дана интуиция, и она должна быть использована по назначению. К ней нужно прислушиваться. Конечно, хорошо бы еще отличать, где она, а где наша менталка. Бру-бру-бру-бру-бру-бру. Со всякими оценочными суждениями. Вот, чтобы этого не происходило, мы выделяем с вами в обеденное время специальный тайминг на это 2-3 минутки. Сейчас ваша задача просто закрыть глаза, погрузиться в себя ненадолго. Особенно офисные работники, можете сделать это незаметно для окружающих. Ну, можно глаза не закрывать. Самое главное, настройтесь на свою энергию. Скажите свое имя, например, или просто скажите, сейчас будет мне какой-то знак. Но давайте, поскольку у нас сегодня второй день этой рабочей недели и красивое число 12, а еще сегодня начинается первый день Евровидения, что-нибудь такое музыкальное можно, то давайте о том, как вам правильно отдохнуть, например. Несмотря на то, что вроде бы неделя только началась, я уже слышу из близкого окружения, что многие подустали, но сегодня очень классный день, чтобы менять негативные установки на позитивные. Этим сейчас и займемся. Итак, правой рукой буду тянуть сегодня карту из колоды «Внутренний ребенок». И напомню, она всегда в этом часе и до следующего дня остается у нас в сторис. Заходите, смотрите, разглядывайте, изучайте детали и чувствуйте, какие ассоциации вызывает, какие поднимает эмоции. Это все в вашу копилочку наблюдений за самым прекрасным созданием в мире. Самого себя рассматриваем, изучаем и познаем. Итак, слушайте, вот данный момент... Карта вытянута, я уже погрузилась в собственные эмоции. Дело в том, что вот эту карту описать очень трудно. Но я попробую. В центре фигура маленькой девочки в платье такого песочного цвета. Она окутана как бы драпировкой, которая уходит на стену. И очень-очень много ткани такого морского цвета. Когда я только первый раз вообще увидела эту карту, у меня возникло ощущение чего-то морского и нашей минималистичности по сравнению с этой стихией. И вот я думаю, что первое – это намек на то, что на морюшко всем пора, тем более, что температуры уже плюс-минус позволяют, особенно если вы найдете местечко, где не так уж глубоко, там по-любому теплая вода. Можно сделать заплыв. Ну и второе, конечно же, выкулить своего внутреннего ребенка в мир акварели, например, потому что данная картина очень напоминает еще и художественные краски. В общем, заходите на russianradio.cy в Instagram и в нашей истории ищите карту для старта. И пусть у всех будут только благостные моменты в жизни, ну или как можно больше таковых.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: this time.
1: Реклама на русском.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен» впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
4: Культурные люди не едят за компом, а берут его с собой на кухню.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: День добрый! Желаю всем именинникам и приветствую таковую человека, который в этот день появился на свет, Елену Прекрасную. Добрый день!
3: Здравствуйте!
2: Я бы добавила еще, Елена жизнерадостная, потому что так трубки берут только люди, у которых всегда фокус на позитиве. Алло! Да, спасибо! Это было здорово! Но, Елена, я не по собственной инициативе. Есть человек на острове, который решил наш Facebook немножко оживить заявкой. Я, кстати, потом расскажу, как еще можно делать. Значит, с вашей помощью, любимое радио, хочу поздравить на весь остров замечательного человека и потрясающую женщину Еленочку Прекрасную. С днем рождения! Хочется пожелать всего самого доброго, трепетного, счастливого и чудесного. И, Елена, вот дальше, мне кажется, вам нужно как-то под запись брать на карандаш. Пусть успех сопровождает на жизненном пути, пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания, душевности, субъективного благополучия, креативности и гармонии. Пусть все будет хорошо и легко!
3: Спасибо большое. На самом деле, столько пожеланий, что я вот прослушала, и у меня как-то в одно ухо влетело и вылетело. Я не могла даже сконцентрироваться.
2: А правильно?
3: Потому что сижу и думаю, боже мой, я никогда не думала сама про себя, что я такая замечательная, честно.
2: Вот, потому
3: я знаю, что надо стараться быть хорошим сам для себя человеком, но у меня всегда такой, наверное, принцип жизни: если стараешься изменить мир к доброму, хорошему, начни с себя. А, наверное, меня все-таки люди так и видят, вот, добрым и хорошим человеком. Мне очень нравится. Я подозреваю, что это позвонила или написала Ксюша. Я ее люблю. И вам тоже большое спасибо.
2: Елена, ну это просто рок изобилия. И то, что вы не внимали каждому слову, а пропитывались им, вот это и важно. Надо не запоминать, а чувствовать. И у вас это получилось.
3: Я чуть не расплакалась на самом деле. Звучит глупо, но меня прям это тронуло до глубины души. Спасибо большое.
2: Моя дорогая Елена, звучит потрясающе, очень живо и красиво. Оксана счастлива вместе с вами. Сейчас будете... созваниваться и обсуждать. С днем рождения! Спасибо вам огромное за этот позитив. Ну, а я напомню, что не только на 49-105.7 можно писать. Инстаграм, Директ или Фейсбук, пожалуйста, russianradio.cy всегда к вашим услугам. И еще есть кнопочка на сайте нашем, тоже russianradio.cy. Слева написано «Заказать друга». Оставляете заблаговременно, и мы все исполняем. Вот.

На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.co.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-4000.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Хочется полистать календарь в вашем присутствии, потому что сегодня действительно есть поводы, которые заслуживают вашего внимания, потому что затрагивают очень важные сферы нашей жизни. Поэтому приготовьте свои мобильные телефоны. Быть может, кого-то вы захотите поздравить. Вы просто не знали, с чем.
0: Держи повод.
1: Итак, сегодня Международный день медицинской сестры, и, конечно же, практически в каждой второй семье есть представители медицинской профессии. Поэтому вот у меня, например, тетушка, я ее уже поздравила, была пол своей жизни медсестрой. Поэтому, пожалуйста, берите пример и обязательно добрые слова кому-то из близких. Ну, а если здесь есть любимый доктор, тоже будет не лишним. Каждый из них когда-то был медбратом или медсестричкой. Международный день женщин в математике. Софья Ковалевская, Мариам Мирзахани, Карен Уолнбек и Елена Мартынова, например. Также, конечно, другие светила дали родиться такому поводу и получить дню целый статус. День экологического образования, а также День Денима в Канаде, День логопеда в Аргентине, а в Грузии День памяти апостола Андрея Первозванного. 27 лет назад, именно 12 мая, станция московского метро «Ленинские горы» была переименована в «Воробьёвы горы». А все потому, что именно так именовался район еще с 15 века. По имени села Воробьёво, возле которого все было возведено. В советское время многие географические объекты получили название в честь Владимира Ильича, и вот в 90-е в России начали возвращать исторические топонимы. Интересно, что сама станция метро «Воробьёвы горы» необычна тем, что расположена прямо на мосту через Москву-реку. Ну и сегодня первый полуфинал Евровидения. Если следите за этим конкурсом, то вот вам повод сегодня углубиться в просмотр этого шоу. Ежегодный концерт песни, конкурс проводится каждую весну, начиная с 1956 года. В одной из стран-членов Евровещательного союза. И вот с 95-го это событие происходит в основном в мае, за редкими исключениями. В этом году первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал в субботу 16 числа. Это, кстати, 70-й юбилейный конкурс. И проходит он в Австрии, в Вене, в городе с огромной музисторией. Там жили Моцарт, Бетховен, Штраус. Посмотрим, как там развернутся события, да, современные. Слоган «United by Music» очень хорош. В этом году все делают упор на атмосферу города. Хочется такой исторической привязанности. И фан-зоны, и концерты на улицах, и даже Евровидение «Деревня». У нашей кипрской Антигони с песней «Джала», я думаю, хорошие шансы выйти в финал. Это энергичный поп-номер с очень сильным таким нашим средиземноморским вайбом, отличным живым вокалом. Там, конечно же, танцы. Все вы видели наверняка клип, поэтому будем за нее держать кулачки. Но даже если что-то вдруг пойдет не так, ведь конкурс всегда непредсказуем, ставят на одних, выигрывают другие, все равно будем рады, что Кипр так ярко представляет себя на музыкальном олимпе. Ну и именины у Ивана, Василия, Артема, Богдана и Арсения. Сегодня сплошной мужской состав, поэтому этим парням тоже было бы здорово получить от вас какой-то привет и доброе слово. Поэтому пишите на 49-105-7, поздравлю каждого.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Дорогие родители и попечители школьников, а ну скажите, знакомы ли вам мем 6-7? Ну-ка, моргните разок, я почувствую. Данный мем настолько достал учителей, что в школах вводят отдельное наказание за его использование. Нет, это не про Кипр, это в целом наблюдается такая тенденция, а поскольку мем гуляет по всему миру, то вот и думайте. Хотя, если в ваших школах уже такое существует, маякните на 49-105.7. Просто любопытно. Итак, на доске повесили объявление. Любой, кто скажет 6-7, получит 67 примеров или 67 презентаций для выполнения. Да уж, каждое поколение школьников придумывает свой способ, как свести учителей с ума. Даже 67 способов, можно даже так сказать. А я за 67 лайков. Заходите на нашу ленту, ставьте там лайкосы. А также подписывайтесь в Instagram russianradio.cy и в Facebook то же самое russianradio.cy. Мы любим лайки, хотя не гонимся за ними. Просто это такая обратная связь от вас. Ведь мы каждый день стараемся, чтобы ваше настроение было супер. Ну и вот музыка у нас закончит этот чат с хай-фай. Дальше хорошие новости, целая охапка. Правда, они вас улыбнут от Кости Столярова. Ну и потом новости спорта, глянец. В общем, чего только мы не придумывали, но еще и подарок кому-то светит. Я знаю, вы любите такие небольшие марафоны и чувствуете, что трофей оказался у меня, кому-кому, только одному. В общем, ушки на макушку, встречаю вас в следующем часе. Ну а пока блок коммерческой информации. Все полезное для вас с пылу с жару.
0: Реклама на русском.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
4: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 2-5-5-8-8-180.

0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипрский виноград Ксинестери начали выращивать в Австралии. Кипр примет игры малых государств Европы. Ребрендинг Паралимни, 17 километров набережной. Теперь подробнее. В Австралии собрали первый коммерческий урожай кипрского винограда Ксинестери. Лозы высадили в 2021 году. Дебютное вино получило 91 балл из 100 по версии независимых экспертов. Австралийская Ксинестери уже поступила в продажу. Для Кипра это первый случай, когда местный сорт начали коммерчески выращивать в южном полушарии. Причина интереса австралийцев проста. Популярные сорта Шираз, Каберне, Шардоне и Совиньон Блан требуют много воды, которой не хватает из-за изменения климата. При этом Ксинестери на Кипре традиционно выращивают почти без орошения, используя только зимние осадки, даже при летней жаре выше 40 градусов. Генеральная ассамблея игр малых государств Европы единогласно проголосовала за передачу Кипру права на проведение соревнований 2031 года. Решение принято 9 мая в Монако. Игры малых государств Европы – мультиспортивные соревнования, проводимые раз в два года среди европейских государств с населением менее 1 миллиона человек. На предыдущих играх 2023 года, проходивших на Мальте, Кипр занял второе место, уступив Исландии. Мэр Паралимни Йоргас Николеттос рассказал о ребрендинге района и масштабном строительстве. В активной фазе – возведение многоуровневого паркинга у зданий мэрии, обустройство баскетбольной площадки и асфальтирование дорог. На стадии проектирования – молодежный парк, парк для собак и реновация кинотеатра. Параллельно оцениваются заявки на строительство многофункционального конгресс-центра, а к следующему году планируется объявить тендер на реконструкцию центральной площади. Главный проект – четвертая и пятая фазы набережной Протараса. По словам мэра, после их завершения пешеходный маршрут вдоль побережья протянется на 17 километров и станет самой длинной набережной Европы. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: Сергей Лазарев. Компасы.
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Здесь еще один час до 15.00. С вами Яна Соболева. Всем желаю прекраснейшего настроения и буду на это косвенно или прямо влиять. Ну, потому что работа у нас такая замечательная. Вот полистала ленту и думаю, с чего бы начать. В Китае изобрели огромного робота, в который можно поместиться целиком взрослому мужчине. Для чего, пока непонятно, просто новость одной строкой. В Америке разгоняют тему с НЛО, мол, это все реально, это все есть. В России девчонки на майске вызывают парней, которые умеют классно жарить шашлыки и готовы им за это платить. Кстати, очень хорошая вакансия, популярность набирает. Ну а в Каннах открывается Каннский кинофестиваль, международный, крупнейшее событие индустрии. Вот на чем сфокусировать свое внимание, выбирать только вам. Я же смотрю на плейлист и понимаю, что мне хочется музыки, танцев или чего-нибудь лиричного, и того, и другого будет сегодня. Поэтому прямо сейчас не Бруклин от Мота и Лирика, а затем Беверли Хиллз от Зивер. Вот так вот мы путешествуем. И если у вас есть какие-то пожелания вашим именинникам или друзьям, то обязательно пишите 49-105-7. Присоединим к любой песне ваш персональный привет. Поехали! Этот час объявляю открытый.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. УЕФА назначил немца Даниэля Зиберта главным арбитром финала Лиги чемпионов ПСЖ «Арсенал». Матч, напомню, пройдет 30 мая в Будапеште. Зиберт провел 9 матчей в нынешней Лиге чемпионов, показал 41 желтую и 2 красных карточки и назначил одно пенальти. Он работал на играх «Спортинг Арсенал», «Арсенал Атлетика», а также на матче «Атлетик ПСЖ». «Кадиллак» поддерживает возможное возвращение двигателей V8 в Формулу-1, заявил президент General Motors Марк Ройс. «Мы с большим уважением относимся к инвестициям, которые были вложены в гибридные V6. Но если «Формула» и команды решат, что мы вернемся к V8, мы будем готовы», приводит слова Ройса издания Motorsport Week. «Кадиллак» дебютировал в Формуле-1 в этом году в качестве 11-й команды, используя силовые установки «Феррари». Жозе Мауриньо вновь возглавит мадридский «Реал», сообщает испанская радиостанция «Копа». О назначении португальца объявят сразу после завершения сезона, который сложился для «Реала» провально. Команда вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в выходные проиграла «Барселоне» и позволила ей выиграть чемпионат Испании. Сейчас «Реал» возглавляет Альваро Арбело, который пришел в клуб в январе этого года после отставки Хаби Алонсо.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

На русском радио Кипр потрясающая ритмическая картина маслом, она очень хороша. Продолжаем пританцовывать в такт отличным трекам. И вот прямо сейчас рам-пам-пам от Минелли. Тут еще и подпеть можно и потренироваться в таком стиле, как караоке для всех.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Полина Гагарина продолжит наш эфир. Я тебя не прощу никогда. Ну, а вы можете не простить себе, если пропустите эфир 13 мая с 8 до 9. Представитель Lady Static придет в утреннее шоу к моим коллегам русским перцам. Ну, а я вам чуть позже немножко расскажу о том, как сохранять красоту и здоровье.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действие технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус. Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
3: Сок.
2: Додо.

0: Estetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Asclepion – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Estetic – 97-65-38-75.
1: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, когда человек соревнуется, идет прокачка воли, рождается азарт, тренируется внимание и многозадачность, конечно же. Но еще, конечно, туда приплетаются фрустрация, у других взрыв гормон радости. В общем, весь этот спектр сейчас будет явлен миру. Еще добавится туда компонент актерства, поэтому делайте громче и приготовьте смартфоны. 4 9 105 7.
0: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: В этой забаве мы разыгрываем нечто полезное для вашего культурного компонента жизни, поэтому прямо сейчас делайте ушки на макушке, да, как-то их поднимайте, приподнимайте, и во всеуслышание буду рассказывать об этом замечательном подарке. У меня сегодня билет на одну персону.
2: На правах рекламы.
1: От команды «Делай театр», которая представляет снова в Лимассоле потрясающую историю. Если вы хотите узнать, почему в пустыне так тихо, то ответ есть, потому что каждая песчинка здесь хранит историю. И вот одна из них о старике-маге, что бродит по барханам с картой, нарисованной лунным светом, о прекрасной принцессе, что ждет своего суженого, и, конечно, о мальчике с сердцем горячим, как солнце. И вот однажды ему в руки попадает старая медная лампа с могучим духом внутри. История, рассказанная двумя актерами, откроет знакомую всем сказку под новым углом. Это будет притча о дружбе Джина и Аладдина. Что ж, друзья мои, 23 мая в 16 и в 18.30, 24 мая в 11, 13.30 и в 16. Синергио-театр и, конечно же, билеты, как всегда, на Sold Out Ticket Box и у нас во время розыгрышей. Поэтому сейчас я готовлю, а коль скоро речь идет о театре, то ребята всегда разминают дикцию, я не отстаю. Сейчас я буду произносить скороговорку с винной пробкой, поэтому вам нужно будет расшифровать каждый звук, я буду очень стараться для вас, и тут же написать, какую скороговорку я произнесла, подписать свое имя и прислать все это на 4 9 105 7. У вас будет несколько минут для того, чтобы поотправлять свои варианты. Если вы готовы, то я тем более. Итак, друзья мои, чистоговорка.
3: Аладдин и сок для Джина на именины блинчики.
1: Можете прямо сейчас начинать писать 4 9 105 7. Жду.
0: Русское радио.

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Отлично, мы сработали сейчас с Надеждой. Ну и имя такое, что вибрации, конечно, притягивающие победу. Надь, вы уже в эфире. Привет еще раз. И отличного настроения. Я поздравляю вас, вы справились. Но мы сейчас должны во всеуслышание будем заявить вас миру. Вы здесь со мной?
2: Да-да-да.
1: О, Надежду, слышу. Теперь все отлично. Ну что, повторим для того, чтобы те, кто присылали, но я им не позвонила, это значит, вы не справились. Еще раз, внимание. Аладдин испек для сына на именины блинчики. Что же это было?
2: Аладдин испек для джина на именины блинчики.
1: Ну, не подкопаться. Надежда, любите ли вы театр, как люблю его я?
2: Да, очень.
1: Мне кажется, даже больше, потому что вы очень были рады, что я набрала ваш номер, и оказалось, что все срослось и все сложилось. Отправляйтесь к команде «Делай театр», смотрите, вдохновляйтесь, наслаждайтесь. Аладдин и Джин ждут вас. Есть привет, и, может быть, есть люди, которые вас рядышком прям под плечо толкали и подбадривали?
2: Да, это моя дочь, мы едем со школы, как всегда вас слушаем.
1: Как зовут дочь?
2: Эвелина.
1: Ой, какое красивое имя. Эвелина, пойдешь в гости к Джину. Тебе большой привет от русского радио Кипр. Ну что, девчонки, тогда вам еще и песня будет. Спасибо за участие и прекрасного дня. Ну а я всем напомню, что если вы хотите оказаться в сказке, то не пропустите.
0: На правах рекламы.
1: 23 и 24 мая обязательно посетите потрясающий спектакль «Отделай театр». Снова в Лимассоле постановка про дружбу Джина и Аладдина. Авторские музыка и сценарий, песни на стихи Плосковой, завораживающая игра света, множество кукол и только двое актеров на сцене. Денис Полевиков и Владимир Макаров снова будут удивлять. Берите за руку близких, приходите, и тем более не пропустите спектакль, если рядом нет того, кто бы мог взять вас за руку. А билеты на Sold Out Ticket Box. Обязательно участвуйте в наших забавах, потому что мы всегда рады дарить вам не только эмоции, но и конкретные предметы, сертификаты, билеты, чтобы вы отправлялись в те места, которые будут вас зажигать.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Сегодняшняя смена подходит к концу. Точнее, она вот-вот уже и на финишной прямой. Поэтому мы с вами до нулевой часовой потанцуем. Еще кое-что зафиксируйте, потому что будут явки и пароли сразу после того, как я попрощаюсь. А я напомню, что каждый день у нас с вами есть два интерактивных блока, где мы можем очень плотно общаться. Пишите, звоните, рассказывайте, участвуйте и делитесь своим настроением, преимущественно, надеюсь, хорошим. Это «Русские перцы. Утреннее шоу». Каждый день с 7 до 10 по будням. И дальше моя дневная смена с Яной Соболевой. Вот на сегодня я уже все завершила. Всем спасибо. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. Кто забрал подарки, я очень рада за вас. Но, конечно, главный подарок – это то, что есть рядом близкие люди. И даже если они не физически рядом, то вы всегда чувствуете биение их сердец, потому что вас любят, ждут. А если вдруг вы здесь в одиночестве, то всегда есть любимое русское радио Кипр. Мы рядом, мы согреваем, держим за руку и дарим приятные эмоции. Кстати, Питбуль присоединится и немножко разукрасит по-дискотечному оставшиеся минуты. Ну и, конечно, завтра не пропустите интервью у перцев. Ира с Сережей, как всегда, будут препарировать темы, связанные, но в данном случае, с красотой и здоровьем. Очень рекомендую послушать. У меня гаджетомания? Вот, я сижу и думаю, что-то я упустила. Конечно, завтра жду всех. В какой час, не скажу, это всегда сюрприз. Для того, чтобы каждый мог попробовать поучаствовать. Напомню, что всего лишь единожды можно это сделать. Поэтому успехов вам и всего самого наилучшего. На сегодня все. Пока.
2: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сан-Круз.
3: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
4: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
3: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
4: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
3: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с 3 звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
6: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: просто Cherry Lady.
1: Новинку представляет бизнес-центр Martingale Plaza. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milt's Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
1: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Я ем как птичка. Ну, половину своего веса в день.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Власти бесплатно раздадут 3 миллиона водосберегающих насадок для душа и аэраторов для кранов. Гражданина России экстрадирует с Кипра в США. На острове началась мойка изоляторов линии электропередач с вертолета. Теперь подробнее. Министр сельского хозяйства Кипра Мария Панайоту 11 мая объявила о масштабной программе бесплатного распределения водосберегающих устройств. Каждый житель острова сможет безвозмездно получить аэратор для крана и экономичную насадку для душа. По словам Панайоту, это оборудование существенно снижает потребление воды без какого-либо ущерба для качества жизни. Аэратор для крана – насадка, которая смешивает воду с воздухом, создавая ощущение мощной струи при сниженном расходе. Такие устройства позволяют сократить потребление воды до 50% без потери комфорта. У водосберегающей насадки для душа принцип работы аналогичен. Подробности на сайте Лента Кипра. Окружной суд Ларнаки удовлетворил запрос США об экстрадиции гражданина России Сиражутдина Актулаева. Он подозревается в кибермошенничестве. Актулаева арестовали 22 мая прошлого года в аэропорту Ларнаки. Задержанный заявляет, что ему ничего не известно о предъявленных ему обвинениях со стороны США и отрицает любую вину. Сейчас мужчина находится в центральной тюрьме Никосии. Российское посольство оказывает ему консульскую и иную поддержку, а также обеспечивает связь с родственниками. Управление электроэнергетики Кипра предупреждает жителей и гостей острова. С сегодняшнего дня по 7 июня будет проводиться плановая мойка изоляторов линии электропередач. Для этого будет использоваться вертолет. Машина будет летать на малых высотах, но поводов для беспокойства нет. Мойка изоляторов входит в программу регулярного технического обслуживания линий электропередач. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и ясно. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье Кипра воздух остынет в среднем до 17 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. Завтра днем над островом сгустится легкая облачность. В прибрежных районах температура поднимется до 24 градусов. В столице ожидается плюс 29, а в горах до плюс 21. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Зиверт Газ.
1: Новинку представляет бизнес-центр Мартингейл Плаза. 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Чем порадует май? Пышным цветением, вдохновением и цен снижением. Неделя дома Андреотти. До минус 50% на всю мебель и предметы декора. Ждем именно тебя за покупками с 1 по 16 мая. По субботам 9 и 16 мая мы открыты до 19:00. Найди все, о чем мечтал, и дай своему дому расцвести. Мебель Андреотти. Воплощение каждой твоей задумки.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес. Признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: 20 лет. Мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.

0: Только с появлением детей понимаешь, что поездка в магазин без них, да еще с музыкой, да на всю громкость, это уже вечеринка.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Я был женат два раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая – нет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Русское радио. Слушай весенние хиты. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Этим летом налоговая служба Кипра начнет опечатывать бизнес должников. На севере Кипра дефицит мяса, рестораторы требуют разрешить ввоз с юга. Медиагруппе «Русская волна» 20 лет. Станьте победителем второго этапа гаджетомании. Теперь подробнее. Предприятиям с неоплаченными налогами грозит приостановка работы и опечатывание помещений. Первые применения нового закона ожидаются в ближайшие месяцы. Обязательное условие для применения меры – задолженность свыше 20 тысяч евро должна быть окончательной. Все сроки оспаривания истекли, административные и судебные процедуры завершены. Перед опечатыванием помещений будут вынесены 3 предупреждения в течение 25 дней. Департамент налогообложения начнет с крупных должников, сосредоточившись на действующих предприятиях. Подробности на сайте Лента Кипра. Ассоциация рестораторов непризнанной ТРСК сделала официальное заявление, в котором потребовала от властей срочно решить проблему высоких цен на мясо и его дефицита. Рестораторы настаивают на двух вариантах – либо организовать поставки качественного и доступного импортного мяса, либо разрешить свободный ввоз с Южного Кипра, где цены стали ниже. Отмечается, что многие рестораны и кафе на севере острова оказались в сложном положении из-за высокой себестоимости мясных блюд. В честь 20-летнего юбилея нашей медиагруппы «Русская волна» в мае мы разыгрываем iPad. Зимой был разыгран iPhone 17, а летом и осенью вас ждут другие высокотехнологичные призы. Дозвонитесь в эфир по спецсигналу до 28 мая и попадите в финал. Сигналы звучат в утренних и дневных шоу с 7 до 10 и с 13 до 15 часов. Итоги второго этапа гаджетомании будут подведены 29 мая. В этот день всем финалистам необходимо быть на связи, чтобы приз не ушел к конкуренту. Правила гаджетомании закреплены в Инстаграм Русского радио Кипр. И о погоде. На острове тепло и ясно. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье Кипра воздух остынет в среднем до 17 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. Завтра днем над островом сгустится легкая облачность. В прибрежных районах температура поднимется до 24 градусов. В столице ожидается плюс 29, а в горах до плюс 21. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундабауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
5: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность!
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На севере Кипра вступили в силу новые правила покупки недвижимости для иностранцев. Жителей Пафоса просят не сливать пищевые отходы в канализацию. В Вене стартовал конкурс Евровидения. Теперь подробнее. С 11 мая в непризнанной ТРСК действуют новые правила покупки недвижимости и инвестиций для иностранцев. Теперь иностранное физическое или юридическое лицо может приобрести не более 3 апартаментов и не более 1 отдельного дома на участке площадью до 3300 квадратных метров, без права возвести рядом второе здание. В проектах комплексной застройки иностранцам разрешено покупать до 2 двухэтажных апартаментов. Также ужесточены правила доверительного управления недвижимостью. Для инвестиций в экономику страны установлен минимальный порог в 10 миллионов евро. Администрация округа Пафоса проводит широкую кампанию по борьбе с грызунами в канализационной сети региона. С мая по июль специалисты обрабатывают канализационные системы, чтобы предотвратить размножение крыс и мышей в подземных коммуникациях. Власти призывают жителей Пафоса не сливать в канализацию пищевые отходы, жир и масло, которые служат кормом для грызунов. Также рекомендуется сообщать о случаях повышенной активности крыс в канализационных люках. Сегодня в Вене проходит первый полуфинал 70-го конкурса Евровидения. Австрия принимает его уже в третий раз. Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения сняли свои кандидатуры с Евровидения из-за участия Израиля, который ведет военные действия в секторе Газа. В Австрии усилены меры безопасности. Представительница Кипра Антигони Бакстон выступит во втором полуфинале вечером 14 мая под 8-м номером. Финал запланирован на 16 мая. По оценкам букмекеров, Кипр пока находится внизу таблицы с вероятностью победы около 1%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и ясно. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье Кипра воздух остынет в среднем до 17 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. Завтра днем над островом сгустится легкая облачность. В прибрежных районах температура поднимется до 24 градусов. В столице ожидается плюс 29, а в горах до плюс 21. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Новинку представляет бизнес-центр «Мартингейл Плаза». 7 этажей по 1800 квадратных метров открытой планировки. Лучший выбор для аренды офиса в Лимассоле на раундэбауте Ленопетра. Сайт lenopetra.com.
2: Русская

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Мадридскому «Реалу» придется продать игроков для финансирования входящих трансферов, пишет «The Athletic». Ожидается уход защитников Давида Алабы и Антонио Рюдигера на правах свободных агентов. Рассматриваются варианты продажи некоторых резервистов. Неопределенным остается и будущий капитана Даниэля Карвахаля. Источники утверждают, что изменения могут быть еще более масштабными, не исключена реструктуризация спортивного отдела клуба. При этом руководство «Реала» называет предстоящее трансферное окно просто очередным. Несколько национальных федераций предложили восьмикратному олимпийскому чемпиону Ули Эйнару Бьёрндалену выдвинуться на пост главы Международного союза биатлонистов. Об этом 52-летний норвежец рассказал изданию «Dagbladet». Бьёрндален отметил, что пока не принял решение. С 2018-го глава Международного союза биатлонистов швед Оли Дален. Он не будет выдвигаться на новый срок, выборы пройдут в сентябре. Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик согласовал новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028-го, а также включает в себя опцию продления на год до 2029-го. Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до лета 2027 года. Официальное объявление о продлении состоится позже.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
2: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
4: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Volt, Foodie.
4: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
5: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
6: Учить греческий просто. Привет, ясо. Пока, ясо.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Знаете, мне нравится брутальность, запах пота, щетина. Но муж постоянно заставляет меня следить за собой.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Новая песня на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Этим летом налоговая служба Кипра начнет опечатывать бизнес должников. Власти бесплатно раздадут 3 миллиона водосберегающих насадок для душа и аэраторов для кранов. В Вене стартовал конкурс Евровидения. Теперь подробнее. Министр сельского хозяйства Кипра Мария Панайоту 11 мая объявила о масштабной программе бесплатного распределения водосберегающих устройств. Каждый житель острова сможет безвозмездно получить аэратор для крана и экономичную насадку для душа. По словам Панайоту, это оборудование существенно снижает потребление воды без какого-либо ущерба для качества жизни. Аэратор для крана – насадка, которая смешивает воду с воздухом, создавая ощущение мощной струи при сниженном расходе. Такие устройства позволяют сократить потребление воды до 50% без потери комфорта. У водосберегающей насадки для душа принцип работы аналогичен. Предприятиям с неоплаченными налогами грозит приостановка работы и опечатывание помещений. Первые применения нового закона ожидаются в ближайшие месяцы. Обязательное условие для применения меры – задолженность свыше 20 тысяч евро должна быть окончательной. Все сроки оспаривания истекли, административные и судебные процедуры завершены. Перед опечатыванием помещений будут вынесены 3 предупреждения в течение 25 дней. Департамент налогообложения начнет с крупных должников, сосредоточившись на действующих предприятиях. Подробности на сайте Лента Кипра. Сегодня в Вене проходит первый полуфинал 70-го конкурса Евровидения. Австрия принимает его уже в третий раз. Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения сняли свои кандидатуры с Евровидения из-за участия Израиля, который ведет военные действия в секторе Газа. В Австрии усилены меры безопасности. Представительница Кипра Антигони Бакстон выступит во втором полуфинале вечером 14 мая под 8-м номером. Финал запланирован на 16 мая. По оценкам букмекеров, Кипр пока находится внизу таблицы с вероятностью победы около 1%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и ясно. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье Кипра воздух остынет в среднем до 17 градусов. В Тродосе будет до плюс 15. Завтра днем над островом сгустится легкая облачность. В прибрежных районах температура поднимется до 24 градусов. В столице ожидается плюс 29, а в горах до плюс 21. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы – мечта многих независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действия технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса.

0: вырастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy, и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Интересно, не слишком ли я опережу события, если приду на первое свидание в фате?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место. Третье место. Второе место.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Первое место.
3: Раз, как нам лёта, но два. Уже правило три. Важен слово одна. Что ты оставь.
0: Двадцатка лучших песен эфира. Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
4: Русское радио.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассоль. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Ты уже решил, как отметить Международный день виски?
3: Да вот думаю, хочется чего-то особенного.
2: Ну тогда тебе в Пунин Вайн. Там 2 недели скидок на виски до 30%. С 4 по 16 мая отличные предложения на любимые и коллекционные позиции.
3: Ого, поеду выбирать свой идеальный вариант.
2: Давай, не тяни. Такие цены бывают не каждый день. Заезжай в бутик в Лимассоле или заказывай онлайн на puninwine.com.
4: 20 лет мы создаем настроение.
5: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
6: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
5: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
4: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
7: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
4: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
8: Если у вас не клеится разговор с таксистом, посмотрите в окно и скажите: «Довели, блин, страну!» Увлекательная беседа гарантирована.
9: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Асія, сильно так.
1: С новой песней работается легко. В лучшем офисе в бизнес-центре Martingale Plaza в Лимассоле. С крупнейшей парковкой на Кипре и рядом с кольцевой развязкой Ленопетра. Выбирайте бизнес-пространство на lenopetra.com.
2: Русское радио.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичной с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ, и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

тебя ты рисовала меня. Я рисовался, и ты рисовалась так.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Элеос Девелопмент». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устал. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону встал.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς

0: На Кипре 22.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: My name is Benson Boone.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Hello, this is Claude.
5: Hi, this is Taylor Swift.
6: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

на Кипре 23.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Вечерняя на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя

корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь нелепости.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.